0: которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
0: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь в 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так, отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Ротонда в Санкт-Петербурге – это маленький театр классики на улицах и в парках города. Круглое здание с колоннадой и куполом, где архитектура служит и украшением, и смотровой площадкой. Такие павильоны пришли в Петербург вместе с европейским классицизмом конца XVIII – начала XIX века. Их форма отсылает к античным ротондам и идеям палладио. Интересный факт – круглая форма дает необычную акустику. В ротондах часто проходят камерные концерты и романтические выступления уличных музыкантов. Ротонды стояли у набережных и в сад-ансамблях, служили беседками и фонарями для прогулок. Многие были утрачены. Но некоторые восстановленные продолжают быть любимыми местами для фотографий и встреч, храня дух старого Петербурга.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко. Телеведущий.
4: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые пафосные принципы в реальные осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти». История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: пришлось работать. Самостоятельно отучившись на химика, молодая девушка устроилась лаборантом в Академию имени Жуковского. Начальником ее был Александр Беляков, штурман дальней авиации. Он и увлек лаборантку небом. Роскова отучилась на заочном отделении, стала штурманом. Участвовала в аэрографировании Черного моря. Затем получила вторую специальность пилота. В середине 30-х Марина Роскова ставила один рекорд за другим. В 37-м вместе с Валентиной Гризодубовой она установила рекорд дальности полета по прямой Москва-Актюбинск. В следующем, 38-м, был поставлен еще один рекорд дальности. Женский экипаж совершил беспосадочный перелет Москва-село Кирби продолжительностью 26 часов. Не обошлось без приключений. Марина Роскова была вынуждена выпрыгнуть из самолета на парашюте и 10 суток бродила по тайге, отпугивая медведей пистолетом. За рекорды мужества летчица стала героем Советского Союза, одним из первых. В октябре 41-го она уговорила Сталина создать 3 женских авиаполка, один из них – «Ночные ведьмы». До победы Роскова не дожила, погибла в 43-м, похоронена в некрополе на Красной площади. Вечная память. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
0: Театральная площадь – сердце Прокопьевска, место, которым город вправе гордиться. Здесь возвышается главный драмтеатр – символ искусства и культуры, а вокруг его фасада раскинулись симметричные дома с ажурными башенками, шпилями и красными звездами. Их ярко-желтый цвет давно стал визитной карточкой площади. Центр площади – театр, где проходят премьеры спектаклей, концерты, фестивали и торжественные мероприятия. А дома по обе стороны создают особую гармонию. Шпили и декоративные детали на фоне ярких стен выглядят празднично и нарядно, словно город сам задает настроение своим жителям. На театральной площади всегда оживленно. Здесь гуляют семьи, собираются друзья, фотографируются туристы. Это место напоминает всем, что Прокопьевск не только шахтерская столица Кузбасса, но и город, где ценят красоту, культуру и традиции.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Сергей Бадюк и Михаил Кокляев.
2: Вам, как заслуженным спортсменам-то, по факту...
3: Заслуженный спортсмен у нас один, Миша.
2: Да, но
3: я заслуженный
2: тоже,
3: физкультурник.
2: Сергей, да, заслуженный физкультурник Сергей Бадюк. Вот дайте все-таки какие-то советы. Вот 105 участников было, вы говорите, каждый из них герой. Вот... как прийти вот к такому уровню, вот там, не знаю, как это даже называть, уровню самоподготовки, что ли, как физической, так и моральной. Вот я на вас смотрю, вы же вот вылитый мастер цигун. Вот.
3: Хуже.
2: Хуже.
3: Гораздо хуже.
2: Вот расскажите, вот ваши советы для, назовем это, правильная жизнь, это какое-то выражение, наверное, не очень логично. Ну вот как стать вот настоящим, уверенным в себе, сильным человеком высоких, добрых правил и ценностей?
3: Я начинаю с малого. Начните читать книжки. Сначала 10 минут книгу перед сном, потом встаньте вовремя, лягте вовремя, потом начните делать по 10 отжиманий утром. Кует характер мужской, кует победу только дисциплина. Сейчас очень модно говорить о мотивации, и Миша и я неоднократно по этой теме высказывались. Мотивация – это допинг. Это то, что в конечном итоге приведет вас к краху. К победе приводит самодисциплина. Умение делать то, что не хочется делать. Точка. И все эти 105 наших мальчиков и девочек, ну, они молодые ребята, там было пару парней моего возраста, парней, мужиков уже. А все это невероятно дисциплинированные люди. Физическая подготовка запредельная.

0: Сильное. Моральное качество высочайшее у всех, понимаете, они рискуют жизнью. Есть хорошая поговорка такая армейская, когда-то мой командир группы, который, к сожалению, уже нет живых, сказал: запомните, бойцы, в жизни всегда есть место подвигу, но от этого места надо держаться подальше.
1: Прекрасно.
0: И он нас готовил, мы его ненавидели. Мы его ненавидим, как молодые солдаты могут ненавидеть командира, который не дает тебе жить. Ровно до первого раза, когда мы поняли, что все то, что он нас заложил, спасло нам жизнь. А потом спасало еще много-много раз. Поэтому только дисциплина. Нету чудесных рецептов, нету чудесных уколов и лекарств, нет ничего. Есть самодисциплина, поставленная цель, и каждый день по маленькому шагу. Место для шага вперед.
1: Мы говорим о проекте «Победители» в эфире «Радио Гордость». Ну а раз мы на радио, пора и песню поставить. А на этот раз от Сергея. А Сергей Бадюк сейчас предложит нам в эфир что-нибудь хорошее.
0: Сложно было, когда задали вопрос, любимая песня, а потом, конечно, кино. Мы поколение группы «Кино». И вот любая песня группы «Кино» для меня прям это как гимн, но место для шага вперед, оно всегда есть.
2: Это про победителей.
1: Это про победителей на радио «Гордость». Группа «Кино», Виктор Цой, «Место для шага вперед».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Владимир Безденежных. Родня.
1: Молча выходим, ни шума, ни шороха. Берцами крепко ступаем набитыми. Осень завернута в запахи пороха. Солнце за нас, и над нами горит оно. Чавкает глина и ухает, бухает. Справа и слева, и сзади, и спереди. Плотно по плоти, бесплотными духами. Были мы, станем мы, так же, как звери те. Потусторонние, злобные, жадные. Запросто рвущие горло у ближнего. Враг в западне, пробираемся к западу. Мы не торопимся, ноги не лишние. Эвана с неба игру. Пушек насыпано, сколько народу под ними уморится. Только вперед утомились бойцы. По нам кто-то поплачет, а кто-то помолится. Строго на запад, следами идущего спереди. Если живой, значит правильно. Выбьем и выйдем, насыпят по гущинам. Хлебово, братья, родня мы и стали мы.
2: Прозвучавшее стихотворение поэт, лауреат литературных премий Владимир Безденежных посвятил спецподразделению «Родня». Это подразделение создано в Нижнем Новгороде Захаром Прилепиным. «Сталь» — это центр первичной подготовки бойцов в Нижегородской области. Владимир Безденежных и Захар Прилепин — земляки, товарищи и единомышленники.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
4: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза говорит: «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих — это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
3: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православной «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповеданием можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из «Сартовалы» частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть. И даже в современной аранжировке. Но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Образ одинокого волка, который сам все решил, сам всех победил и сам ушел в закат, круто смотрится только в голливудских боевиках. В реальной жизни, особенно у нас, в одиночку можно разве что диван на пятый этаж затащить, и то, скорее всего, спину сорвешь. Коллективизм – это не про то, чтобы ходить строем или затеряться в толпе, став серым и незаметным. Это про удивительную суперспособность нашего народа превращать кучу отдельных «я» в одно мощное и непобедимое «мы». У нас это в крови на уровне исторического инстинкта. Вспомните, как раньше на Руси хаты строили. Всем миром. Сегодня поможем тебе, завтра мне, а послезавтра ставим дом соседу. И никто не считал, кто сколько гвоздей забил, потому что понимали. Выжить и чего-то добиться можно только вместе. Это наше родное понятие соборности. Когда каждый остается яркой личностью, со своим характером и капризами, но в нужный момент все работают как один идеально отлаженный механизм. В обычной жизни мы сталкиваемся с коллективизмом на каждом шагу, даже если не называем его таким громким словом. Это когда в рабочем чате все скидываются на подарок коллеге, когда соседи объединяются, чтобы отстоять детскую площадку, или когда тысячи волонтеров по всей стране, не сговариваясь, начинают делать одно общее дело. Коллектив – это не тюрьма для твоей индивидуальности, это скорее оркестр. Если каждый будет дудеть в свою дуду не впопад, получится шум и головная боль. Но когда есть общая партитура, каждый инструмент от мощного барабана до тонкой скрипки создает великую музыку, которую в одиночку никогда не сыграешь. Конечно, сейчас время индивидуалистов, и нам часто твердят: «Думай только о себе, ты никому ничего не должен». Но практика показывает обратное. Когда наступают реально сложные времена, все эти личные границы и зоны комфорта как-то сами собой отодвигаются на второй план. Мы просто берем и помогаем друг другу, потому что чувствуем ответственность за тех, кто рядом. Наш президент как-то сказал, что коллективизм – это наше конкурентное преимущество. И это чистая правда. Пока другие пытаются договориться, кто главный, мы просто встаем плечом к плечу и делаем. Быть частью чего-то большего, чем ты сам, это не слабость, это огромная сила. Ведь когда ты знаешь, что за твоей спиной стоят свои, ты и сам становишься в 10 раз смелее. В конце концов, в нашем огромном общем доме под названием «Россия» только вместе можно навести настоящий порядок и построить будущее, за которое не будет стыдно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значение температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
1: История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и стерзанным нутром». Ну и, наконец, стишок не больно складный, но написанный специально для того, чтобы запомнить ударение. У актера на сцене рана кровоточащая, зритель знает – рана не настоящая.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище, по другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медеплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими Афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Ольга Старушко. Заря. За Доном и Непрядвой, над мороком неправды, с востока занимается заря. Батыи и Мамаи ломили, не сломали, мы встали, не замайте нас зазря. Путивль и Чернигов еще под новым игом, еще ирится ворог в хмелю. От Новгорода, Пскова, от озера Чудского до поля Куликова ветер лют. Грядет иное время, и ратник в новом шлеме да стремя поменяли на броню. Нам снова через пламя нести с восхода знамя, косить дурное семя на корню. За тех, кто в 43-м вот так же на рассвете поднял над этой степью красный флаг. За прерванное детство, за молодогвардейцев, замученных, за Лидию Литвяк. За веру и за совесть, за летопись и повесть, в которых нам не сватают войну. За Сумы и за Харьков, за всех, кто кровью харкал годами в мариупольском плену. За старых и за малых, за гибель под завалом, за сотни раз израненный Донбасс. За всех, кто был поруган, подымутся хоругви, зари с востока, братья. За нас.
2: Это стихотворение написано в самом начале спецоперации, рассказывает его автор, поэт Ольга Старушко. Тогда попалось мне на глаза изображение. Фигура Георгия Победоносца, поражающего змея, вписана в изгибы латинской литеры Z, еще непривычной нашему глазу. А в памяти вспыхнули уже кириллицей названия древних русских городов и рек, с которыми столько связано в истории и судьбе Отечества. Стихи родились за одну ночь.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: практика.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: рыбы всем подряд.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «менеджер» пришло в русский язык из-за английского и до сих пор вызывает немало насмешек. Все, например, знают анекдот «была уборщица, а стала менеджер по клинингу», который не совсем и анекдот. Менеджерами нередко называют рядовых сотрудников, отвечающих за конкретный участок работы. А еще менеджер – это определенный тип компьютерной программы. Интересно, что для английского языка слово «менеджер» тоже заимствованное. Восходит оно, возможно, к французскому «держать в руках поводья лошади», а может, к итальянскому «управлять, особенно лошадьми». Существительное «менеджмент» в значении «процесс руководства» появилось в английском к концу 16 века. Потом «менеджментом» стали называть коллективное руководство организации, совет директоров. И лишь сравнительно недавно из менеджмента выделились и распространились отдельные менеджеры. Так что слово старинное, заслуженное, интересное, хоть и используется не всегда к месту.
1: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь,

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что в честь уроженки Нижегородской области был назван кратер на Венере? В честь русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной, которая была супругой знаменитого русского географа и путешественника Григория Николаевича Потанина. Она стала постоянным спутником и вечным помощником мужа в экспедициях по Центральной Азии, помогала ему собирать этнографические и другие материалы. Она вела собственную научную деятельность. Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии, зарисовками исследуемых мест она внесла ценность вклад в географическую науку. Александра Викторовна стала одной из первых женщин, принятых в члены Русского географического общества.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: У меня долгое время не получалось реализовать себя как артист, реализовать свои творческие задумки, так как у меня не было команды, так как я не мог найти людей, которым могу доверять, на которых могу опереться, и людей, которые готовы вместе со мной работать на результат. Наверное, если бы не моя команда, я бы сейчас не находился там, где я нахожусь на данный момент. Поэтому очень важно для любого творца, для любого талантливого человека, неважно, ты художник, писатель или просто инженер-конструктор, важно иметь и найти свою команду. И когда вся команда работает на результат, тогда все обязательно получится.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Да потому что кроме слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд.

0: песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. Енот. Который день по свету летит протеста нота. Енота нам верните, верните нам енота. Убийства, пытки пленных, все это ерунда. Верните им енота, скорее, навсегда. А тот енот гуляет по полю в рюкзаке, и рыбкой самой лучшей он кормится с руки. И чудо говорит на русском языке, и даже спинку чешет, а русские штыки. С енотом в рюкзаке солдат идет в атаку, и как девиз его решительно звучит: «Мы котика спасем, енота и собаку, и над большой страной поднимем крепкий щит. Живое защищать – вот вечная забота, почетная работа и русскости исток. От русского медведя до русского енота – огромный русский космос и добрый русский бог».
2: Творчество Алисы Орловой в период СВО – это своеобразная летопись. Буквально каждое второе стихотворение – поэтическая фиксация какого-то события на фронте или в тылу. Стихотворение «Енот» – одно из них. Речь идет о покраденном, по выражению поэтессы Анны Долгоревой, еноте из Херсонского зоопарка. Неприятельские СМИ подняли шумиху, требуя тащить и не пущать, но добились обратного. Они не просто развеселили публику. История с енотом стала одним из ярких проявлений русского характера, а сам енот – своего рода символом. Защита слабого – это у нас в крови, наше кредо. Некоторым пора бы усвоить.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В ненецкой мифологии минлей – это гигантская птица, создающая ветер с помощью 7 пар железных крыльев. Хлопнул минлей крыльями, гремит гром. Сверкнул глазами, небо пронзила молния. Считается, что к людям минлей очень суров, однако некоторые могущественные шаманы способны укротить волшебную птицу и даже совершить на ней путешествие в пространстве. А еще минлей – этно-ансамбль из Салехарда. Он создан на базе Ямальской филармонии и готов организовать для слушателей не менее увлекательное музыкальное путешествие как в пространстве, так и во времени. В основе репертуара этноколлектива традиционные песни коренных малочисленных народов Севера, собранные со всех уголков Ямала. В частности, песня «Куренька» в переводе на русский «девушка» — это народная песня ханты. Парень любуется, как грациозно танцует красивая нарядная девушка. Об этом поет солист ансамбля Валентин Вальгамов. Минлей, куренька, языки исполнения, ханты.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что имя выдающегося хоккеиста Владимира Петрова неразрывно связано с подмосковным Красногорском? Именно в этом городе, в семье рабочего, родился будущий великий спортсмен. Из Красногорска он в 4 утра бежал по шпалам в Тушино, где шли тренировки. В 16 году хоккеист добился открытия в родном городе Ледового дворца, который назвали в его честь. Юные спортсмены могут тренироваться на площадках различных размеров. А недавно по инициативе Всероссийской хоккейной лиги на глухой стене 9-этажного дома номер 2 по Ильинскому шоссе в Красногорске появился огромный мурал, изображающий портрет хоккеиста. Внизу подпись «Победа – дело чести». Картина, как и сам Владимир Петров, один из символов Красногорска.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник ты.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
4: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Тольятти – город, который многие знают, как родину «АвтоВАЗа», или, проще говоря, «Лады». Благодаря этому Тольятти часто называют «автомобильным городом России». Автозавод открылся в 1966 году. Его строительство заняло всего 3 года. За 55 лет «АвтоВАЗ» выпустил более 31 миллиона машин в более 50 моделях. «АвтоВАЗ» стал не только промышленным гигантом, но и двигателем целой отрасли. Появление завода дало толчок развитию автокомпонентов, мелкосерийного производства и сборочных предприятий в России и за рубежом. В Тольятти находится и музей истории «АвтоВАЗа». Место, где можно увидеть, как начиналась история российского автопрома, и почувствовать дух советской и современной автомобильной индустрии. Сегодня Тольятти по праву считается сердцем российского автопрома, городом, где создаются автомобили, которыми гордится вся страна.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился вначале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Пелевин. «Крутись, барабан». «Крутись, барабан». Полевой доцан работает дни и ночи. На отдыхе чистит ока, пацан. Раскосы и жадны очи. Унгерн, черный барон степей, смотри, через сотню лет зеленая тара своих детей хранит на войне от бед. Там нет никаких смоляных котлов, там нет никакой Вальгаллы. Идет мимо ада без лишних слов дивизия Махакалы. Крутись, барабан, разгони чертей, плюющихся черной кровью. Молчание Будды среди степей гремит на все Приазовье.
2: Александр Пелевин написал это стихотворение в июне 2022 года. Поэт посвятил его бурятам, воюющим в многонациональной российской армии.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Увы, не предскажешь беду. Зови, я удар.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Ивушка.
1: В нашем бесконечном потоке дел и уведомлений легко превратиться в холодного человека, которому все равно на все, кроме своего графика. Для меня милосердие – это не какое-то архаичное слово из прошлого, а живой и очень важный цивилизованный код нашего народа. Это когда ты не просто замечаешь чужую боль, а реально готова подставить плечо, причем не только материально, но и просто добрым словом, моральной поддержкой или отсутствием осуждения. В этом и есть настоящая внутренняя свобода, в способности искренне сострадать и помогать без оглядки на выгоду. Когда мы проявляем милосердие, мы на самом деле меняем не только чью-то жизнь, но и свою собственную, становясь лучше и светлее через этот выбор. В нашей традиции это всегда было выше любых других качеств. Это про деятельную доброту и умение чувствовать чужую ситуацию как свою. Быть милосердным сегодня – это не про слабость, это огромная внутренняя сила, которая помогает нам оставаться настоящими людьми и строить мир, где никто не останется один на один со своей бедой. По-моему, это самый крутой способ менять реальность – через любовь и прощение.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В культуре каждого народа есть авторские песни, которые исполняются так часто, что кажется, будто они существовали всегда. Как правило, их ошибочно считают народными. Есть такая песня и в Карелии. «Русский нечут» в переводе «Раскрасавица-девица». Ее автор Иван Левкин, поэт, композитор, создатель и руководитель легендарных карельских хоровых коллективов. Эта песня стала в Карелии настоящим хитом. «Русский нечут» поют в разных интерпретациях буквально все. Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы исполняет композицию в современной оригинальной аранжировке, которая близка и понятна самой широкой аудитории, в том числе молодежной. Символично, что в год создания новой версии «Русский нечут» в составе ансамбля «Верея» пела внучка автора песни Софья Хребтова. Ансамбль народной песни «Верея» «Русский нечут», язык исполнения карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новое решение начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
0: Гордость. Такое родное.

0: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Есть в Анапе своя символика. Это вовсе не море и песчаные пляжи, а белая шляпа. Когда-то Аркадий Северный спел: «Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу». Но местные жители быстро поправили: ну какая черная шляпа в городе, где больше 280 солнечных дней в году? В темный вид жарко, так и закрепилась Анапа – город белых шляп. Сегодня белая шляпа стала негласным символом отпускника. Многие туристы специально покупают ее прямо здесь, чтобы почувствовать себя частью курорта и увезти домой не просто сувенир, а кусочек солнечного настроения. В Анапе даже установлен памятник в виде огромной белой шляпы, и с ним связан особый обычай. Проходя мимо, нужно слегка приподнять головной убор, как знак приветствия и как будто вступаешь в сообщество отдыхающих, объединенный простыми радостями. Море, солнце, песок и легкая свобода.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Ивушка.
1: В мире, где успех часто измеряется стоимостью гаджетов, количеством брендовых вещей в гардеробе или нулями на банковском счете, очень легко потерять себя. В музыкальной индустрии тоже много говорят о бюджетах и дорогом имидже, но я для себя давно решила – самые крутые вещи в жизни – это совсем не вещи. Для меня приоритет духовного над материальным – это когда твой внутренний мир, твои смыслы и доброта значат гораздо больше, чем внешняя картинка. Это то,

0: тот самый фундамент, на котором строится и моя семья, и все наше будущее. Есть очень глубокая мысль, которая мне близка. Можно продать машину или дом, но нельзя продать мать или родину. Это и есть та самая черта, где заканчивается материальное и начинается то, что по-настоящему свято. Мы привыкли считать комфорт мерилом всего, но наши традиции говорят об обратном. Если внутри пустота, никакой люкс тебя не спасет. Для меня важно, чтобы в моих песнях и поступках всегда была эта искорка искренности и совести, потому что именно такие нематериальные ценности делают нас по-настоящему богатыми и свободными.
1: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! Это Наталья Качура из самого сердца Донецка. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Афера или афера? Как правильно? Не только в обыденной речи, но также по радио и телевидению мы слышим то один вариант, то другой. Попробуем разобраться. Слово «афера» происходит от французского «афе» – «дело». В русский язык оно пришло в начале 19 века, причем в своем жаргонном смысле. Сомнительное предприятие, недобросовестная сделка, авантюра. Когда значение, произношение и написание слова устоялись, словари зафиксировали литературную норму – «афера». А через некоторое время многие начали говорить «афера». Почему? Сложно сказать, есть разные версии. В любом случае, это явление также нашло отражение в словарях. Одни подчеркивали «афера», не «афера» и ставили восклицательный знак. Другие отмечали вариант «афера» как разговорный. И уж совсем удивительно, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово написано через «ё» – «афера». Это второй том, вышедший в 1970 году. Казус. Но, конечно, на литературную норму он не повлиял. По-русски говорим и пишем только так. Афера. Без вариантов.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе, порядки, получение на aurora.ru/18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Песню «Пора в путь дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой рассказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Гордость».
5: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В самом сердце Новокуйбышевска архитектурный замысел, который придает городу особое лицо. По генеральному плану весь центр сформирован по принципу «город-звезда». От площади имени Ленина улицы расходятся словно лучи. Этот проект разработала архитектурная мастерская братьев Весниных, известных советских архитекторов. Большая симметрия, строгие фасады, лепнина и высотные решения – все это создает цельный образцовый советский ансамбль. Здания культурных и административных учреждений, жилые кварталы – все подчинено этой звездной сетке. Она не просто красивая задумка, а инструмент градостроения, который организует пространство и подчеркивает статус города.
2: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая так же, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
2: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Горда».
3: Привет, друзья! Это группа «Виктор Виталий». Слушайте нашу позитивную музыку на радио «Гордость».
4: Печальный случай, быть может лучше оставить все так, как есть. Пусть убегает последний лучик

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – «купор». Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Весна.
1: Реклама.
2: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость. Самара». 88.2 FM.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
6: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС-исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
7: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает Радио Гордость.
0: Радио Гордость.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Любви все возрасты покорны» – эту фразу из пушкинского Евгения Онегина знает без преувеличения каждый. Но это никак не мешает многим из нас говорить не «возрасты», а «возраста». Не каждый, видимо, уверен, что солнце русской поэзии верно употребляет это слово. Поэты не всегда придерживаются правил орфоэпии, но, как правило, в этом есть особый смысл. Вот яркий пример. Леонид Филатов, про Федота Стрельца Удалого Молодца. Читаем. «Говорят, любви покорные все буквально возраста». Нет никаких сомнений, что автор говорит так с определенной целью. Здесь отсыл к пушкинским строкам и желание подчеркнуть речевое своеобразие героя и его, скажем так, не особо высокую грамотность. Но вот когда консультант в книжном магазине уверяет, это повесть для всех возрастов, или фитнес-тренер говорит, что упражнение подходит...
2: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
4: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
3: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
4: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
3: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
4: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: На гербе Саратова не зря изображены три стерляди. Построенный как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского царства, Саратов вскоре стал центром торговли рыбой и солью, потом еще зерном. В первой половине 20 века город превратился в крупный промышленный и научный центр с развитым приборостроением, радиоэлектроникой и другими стратегическими отраслями. А еще это город множества музеев и театров, родина многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Неудивительно, что родившийся в Саратове один из самых известных российских актеров, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, мечтал о сцене с детства. В школьные годы он занимался в драматическом кружке. После 8 класса поступил в Саратовское театральное училище, а потом решил поехать в Москву. Там в школе-студии МХАТ преподавал знаменитый земляк Олег Табаков, но студент

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Ну, я считаю, что это достаточно актуальная тема в наше время. Материальные вещи важны, но они не главное. Я в своей жизни встречал людей с небольшим достатком, но с большой душой, с крепкой семьей, взаимной любовью, с крепкой дружбой. Ну и встречал множество людей, у которых есть все. Связи, деньги, возможности. Но нет простого человеческого счастья. Для меня настоящее богатство – это близкие, благодарность людей за то, что я как автор, как артист делаю. И это не купишь ни за какие деньги.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
0: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. We'll be right back.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Память татарского поэта Мусы Джалиля увековечена по всей России. Неудивительно, в годы войны он был подпольщиком, сдавшись для вида гитлеровцам, вел подрывную работу в тылу врага. Один из наиболее интересных памятников Джалилю установлен в набережных Челнах. Здесь нет скульптуры героя, как в Казани. Выпуклый диск внизу символизирует берлинскую тюрьму, где поэт создал последние свои стихи, потом опубликованные Константином Симоновым. На диске стоят две стелы, сквозь которые продернуто гранитное красное знамя с раскрытой на нем «Мобитской тетрадью», циклом из 93 предсмертных стихотворений Джалиля, которые он писал, уже зная, что его скоро убьют. Эти стихи выжившие подпольщики после войны отправили в нашу страну. Гордимся нашими героями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что победы над чумой, черной смертью мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Бердске, городе на берегу Оби, в 20 веке работал один из самых масштабных заводов страны по выпуску бытовой радиотехники. На основе эвакуированного в годы войны производства в 1946 году был создан радиозавод «Вега». Он выпускал аппаратуру под марками «Вега» и «Арктур», проигрыватели, магнитофоны, усилители и стереосистемы. Успех был впечатляющим, а в лучшие годы предприятие покрывало десятки процентов от всего производства бытовой аудиотехники в СССР, экспортировало свои модели за границу и было визитной карточкой советской технологии. Сегодня техника «Вега» и «Арктур» считается ретро-классикой. Ее коллекционируют, музеи проводят выставки, а жители вспоминают, как на заводе работали целые поколения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес – 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной, потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м после распада Советского Союза он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете – 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Локации часто называют вообще любое место на карте. А еще чаще не любое, а то, которое считают особенно привлекательным. Очень любят это слово риэлторы. Роскошная локация на их профессиональном языке – это хорошее место для жизни с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Частенько слово «локация» употребляется в туристическом бизнесе, где за ним опять же стоит удачное размещение – в центре, рядом с достопримечательностями или рядом с пляжем. Однако современный словарь иностранных слов дает другое определение. Локация – это выявление какого-либо объекта по исходящему от него сигналу. Например, так можно назвать поиск мобильного телефона с помощью специальных устройств. Так что, может, оставим локацию, геолокацию или радиолокацию военным и полицейским, а сами будем говорить просто «удачное размещение» или «хорошее место».
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бочканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бочканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бочканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «blackout» в переводе с английского буквально значит «затмение». И чаще всего употребляется в значении прекращения подачи электроэнергии. Часто слово можно услышать в контексте массовых отключений света в жилых кварталах. Пришло оно из американских СМИ и тесно связано с реалиями североамериканской энергосистемы. Крупной, но плохо защищенной. Одно из самых значительных в мировой истории массовых отключений электричества – это авария Ниагарского энергоузла в 1965 году. Тогда без света и тепла осталось около 25 миллионов человек. Еще одно значение слова «blackout» – тип штор, не пропускающих солнечный свет и обеспечивающих полную темноту в комнате. Кстати, в контексте занавесок есть хорошее русское слово – «светонепроницаемые». Оно кажется куда более уместным.
2: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше, а вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Ну, русские люди всегда старались держаться вместе. Такие понятия, как соборность, общинность, давно стали русской классикой. Соборность от слова «собрание», «сбор», «собор». Так, кстати, называется главный культовый храм у православных. Общинность же ведет свое начало от крестьянского быта, где преобладали сельские общины, которые были для человека, для крестьянина миром. На миру и смерть красна, то есть среди людей. И в советское время мы знаем, что с коллективизмом было все в порядке. Он был ярко представлен коллективными хозяйствами, колхозами, совхозами. Лишь после распада СССР коллективизм был заменен на такую ценность, как индивидуализм, местами крайний. Сейчас же, особенно после начала специальной военной операции, мы остро чувствуем, что нам нужно вновь вернуть коллективизму качество национальной духовной ценности. И если у нас это получится, это будет величайшим благом для миллионов людей и примером остальному миру.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саш, меня давно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит в течение. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Батайске хранится уникальная страница авиационной истории страны. Здесь в 1931 году была основана Батайская авиационная школа гражданского воздушного флота, учебное заведение, давшее стране сотни профессиональных летчиков. Из ее стен вышли 103 героя Советского Союза, включая 5 дважды героев. Среди выпускников – легендарный Алексей Моресьев, ставший символом мужества и несгибаемой воли. Также в школе учились и будущие космонавты – Владимир Комаров, Евгений Хрунов и Виктор Горбатко. Курсанты осваивали как пилотирование, так и техническую подготовку, учились на современных на тот момент самолетах и получали первые навыки, которые потом применяли на фронте и в космосе. Школа внесла огромный вклад в оборону страны и развитие авиации. Сегодня память о ней живет в мемориалах, музеях и памятниках города. Ее выпускники продолжают вдохновлять новые поколения летчиков, показывая, как любовь к небу и служение Родине становится делом всей жизни.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Порушка» вокалистки фолк-группы «Сказки» называют космической, отчасти от того, что выпущена она 12 апреля 2025 года. А еще из-за авторской, непривычной для народной мелодии аранжировки композитора Алексея Иванова. Четырех из пяти вокалисток связывают с Ивановым годы концертной деятельности в составе созданной им группы «Иван Купала». В основе припева «Космической Порушки» знаменитая одноименная песня «Порушка-Параня» из села Афанасьевка Белгородской области. Эта плясовая мелодия стала особенно популярна в среде фольклористов и поистине является гимном всего фолк-движения. А в куплете звучит сложнейшая и невероятной красоты в распеве протяжная лирическая песня «Эх, молодой», записанная фольклористами в Касимовском районе Рязанской области. Группа «Сказки», «Порушка», язык исполнения русский.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
4: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
5: Не думая о секунде.

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире передача фотографии с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамное изображение с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Бери с собой на хлипкий баркас, не топи

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Ивушка.
1: Для меня патриотизм – это не громкие лозунги, а что-то очень личное, что начинается с маминой колыбельной, первой любимой игрушки и запаха родного дома. В 20 лет начинаешь понимать, что это чувство рождается из любви к малой родине, к тем самым улицам, школе и друзьям, с которыми ты росла. Это глубокое, почти сакральное ощущение причастности к судьбе своего народа и гордость за его достижения, которые объединяют нас всех, какими бы разными мы ни были. Патриотизм – это наше общее место силы, которое делает нас по-настоящему крепкими и дает энергию двигаться вперед. Быть патриотом сегодня – значит не просто помнить историю, но и искренне хотеть сделать свою страну лучше каждый день. Это когда ты открыт к новым идеям, но при этом четко осознаешь и ценишь уникальность своей культуры и своих корней. Настоящий драйв я чувствую тогда, когда понимаю, мой вклад в музыку, мое творчество и мой труд – это тоже часть большого дела на благо общества. Мы – поколение, которое не просто наблюдает за переменами, а берет на себя ответственность за будущее России, потому что нам действительно не все равно, какой она будет завтра.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Радио. Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, удаля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Баса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Радио «Гордость».
2: Даже в зеркале

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, Радио Гордость. Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: Реклама.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня теперь уже под названием «Одинокая гармонь»,

0: одиноко бродит гармонь.
1: Радио «Гордость».
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

Ветер их, смеясь, соберет, и за облако ввысь он чит, и прощальную песнь споет.

стал. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова. Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, ключевой темой которого стала перезагрузка градостроительной политики региона. Министр градостроительной политики области Андрей Грачев представил отчет о работе ведомства. Главный акцент сделан на наведении порядка в застройке городов и создании комфортной среды для жителей. А теперь строительство жилых домов официально запрещено, если проект не предусматривает наличие школ, детских садов и поликлиник. Разработка проектов планировки территории стала обязательной. Введен запрет на обустройство парковок вдоль улиц для новых многоэтажек, если они сужают проезжую часть или мешают пешеходам. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что приоритетом остается комплексное развитие территорий, где интересы жителей стоят выше прибыли застройщиков. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили соблюдение температурного режима в школах и больницах в связи с обращениями жителей. Губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание профильных ведомств и глав муниципалитетов на ситуацию с отоплением в социальных объектах. Глава региона отметил, что в Центр управления регионом и в его личные соцсети поступают жалобы от граждан на холод в классах и палатах медучреждений. Как доложил первый вице-губернатор Виталий Шабалатов, по поручению главы региона с главами городов и районов, а также ресурсниками уже проведены совещания. Принято решение, что тепло в социальные учреждения будет подаваться по заявочному принципу, даже если отопительный сезон официально завершен.
1: Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красное Сормово». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

Снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Мир науки не всегда был таким, как сегодня. Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершить великие открытия. Сегодня мы расскажем о Евгении Рубинштейн, первой в России и в мире женщине-климатологе, заслуженном деятеле наук РСФСР. Родилась Евгения в конце 19 века в Нижнем Новгороде в семье мещан. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Была бестужевкой, студенткой высших женских курсов. Курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Рубинштейн была одной из первых, кто внедрил современные статистические методы анализа метеорологических данных в практику обработки сетевых повседневных наблюдений. В 46 лет стала доктором географических наук, за жизнь написала около 130 научных трудов, в том числе монографий и сборников по климату СССР. В 1966 году была опубликована монография «Современное изменение климата», в которой она одной из первых в среде ученых обратила внимание на проблему изменения глобального климата. Эта работа до сих пор представляет интерес для современных ученых, которые выясняют причину потепления климата Земли. Являлась почетным членом Русского географического общества. Научные заслуги Рубинштейн были отмечены орденом Ленина и другими правительственными наградами.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Когда мы слышим слово «гуманизм», я думаю, вы согласитесь со мной, в нашем сознании возникают самые добрые, самые возвышенные чувства. И действительно, мы знаем много примеров гуманизма, в том числе и в нашей истории. Один Лев Толстой чего стоит. А с другой стороны, гуманизм, который возник в эпоху Возрождения, это, в общем-то, отказ от божественной природы человека. Человек был поставлен на место Бога и должен был сам разбираться, что хорошо, а что плохо, без помощи свыше. По-русски гуманизм – это человечность. Возможна ли истинная человечность без того, кто, собственно, создал человека по образу и подобию? Смею предположить, что возможно, но какой-то очень непродолжительный отрезок в истории. Дальше идут деструктивные и разрушающие процессы, которые порой заканчиваются реками крови, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Вне Бога нет правды и нет любви, вне Христа нет гуманизма. Так говорил и убедительно, а главное, художественно доказывал в своих произведениях великий русский писатель. И действительно, если мы с вами посмотрим на некоторые западные страны, то увидим, что их безбожный гуманизм довел до того, что на повестке дня стоит упразднение самого человека. Отменяются все формы коллективной, религиозной, национальной, наконец, гендерной идентичности. Запад вплотную подошел к так называемому трансгуманизму, в котором осталось окончательно освободить человека от его человечности. Нам же нужно оставаться верными идеалам настоящей человечности, истинной человечности, и с Богом идти своим традиционным путем.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио Гордость РФ. Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Я Копылов Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В нескольких десятках километров от Бердска расположена уникальная территория – Новосибирский академгородок. Это один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточены десятки институтов, университет и технопарк. Академгородок был основан в середине прошлого века благодаря усилиям академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Христиановича и Сергея Соболева. Он стал символом слияния науки и природы. Корпуса институтов утопают в зелени сосновых лесов, а на территории расположены ботанический сад и уникальные арт-объекты. Здесь проводятся исследования мирового уровня, включая работы по расшифровке генома и разработке вакцин. Академгородок также привлекает туристов своими музеями, культурными центрами и живописными природными пейзажами. Это место, где наука и природа гармонично сосуществуют, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. «Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню», рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. «Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю по синему

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, которое активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
5: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
4: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
5: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
4: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
5: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость»

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. Городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
1: Радио

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе – бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кладет. А есть у чела и современный потомок – челка, прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость». Реклама.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 12 лет Кирилл Прохоров пришел в кружок авиамоделирования в родном Нововоронеже. Начинал с простейших планеров, затем делал все более сложные. Стал волонтером в одном из инженерно-технических проектов, рассчитанных на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивался как изобретатель, и не только в авиамоделировании. Когда Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета, осваивает космическое двигателестроение, при этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационалистов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Ивушка.
1: Когда ты стоишь на самом краю земли, в моем родном Магадане, и смотришь на суровое Охотское море, время замирает. В такие моменты понимаешь особенно остро. Твоя жизнь – это не просто случайность или запись в документах, а самый грандиозный проект, который тебе доверили. Это великий дар и фундамент, на котором строятся все остальные мечты, достижения и чувства. В бесконечном потоке уведомлений и погоне за мимолетными трендами легко забыть, что само наше право дышать, мыслить и выбирать свой путь – это высшая ценность, которая находится под надежной защитой и закреплена в нашей Конституции. Для меня по-настоящему жить – значит постоянно наполнять свои будни смыслами и быть честной перед самой собой. Главный критерий прост – нужно поступать так, чтобы тебе никогда не хотелось удалить историю этого дня или заблокировать воспоминания о своих поступках. Настоящая жизнь – это не эгоистичное потребление, а глубокая связь с семьей, историей и искреннее желание быть полезной своей стране. Это не черновик, который можно будет переписать с чистого листа когда-нибудь потом, а уникальный шанс согреть этот мир своим внутренним светом и оставить после себя добрую память, меняя к лучшему жизни близких людей и всей России.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций. Правила на сайте ВБ-банк. Реклама ООО ВБ-банк.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Бердске, в самом центре городского парка, есть место, где живет доброе чудо из детства – скульптура «Большой ух». Этот бронзовый персонаж с огромными ушами словно сошел со страниц советского мультфильма, созданного по мотивам сказки Николая Носова. Там «Большой ух» – пришелец, который любит слушать, что происходит в космосе, особенно музыку звезд. «Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы», – напевали звезды ему. Но его новый друг волчонок научил ухо слушать звуки земли, шорох травы, дыхание ветра, а также призывы о помощи от других существ и приходить к ним на выручку. В Бердске скульптура быстро стала не просто украшением парка, а настоящим символом города. К ней приходят целыми семьями. Дети обнимают большого уха, взрослые фотографируются, а кто-то шепчет заветное желание прямо на ушко бронзовому герою. По местной традиции, если сделать это искренне, загаданное обязательно сбудется.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались, вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бурятия. Удивительный уголок нашей страны. Уникальное сочетание природных ландшафтов, рукотворных достопримечательностей и местных традиций привлекают в Бурятию туристов со всего света. Неудивительно хотя бы потому, что по территории республики пролегает более половины береговой линии озера Байкал. Еще Бурятия – один из регионов, где широко распространен буддизм. Здесь расположено несколько десятков буддийских храмов и других сакральных мест. А еще этот регион – родина певицы Елены Барахитовой. Композитор Александр Задбоев и поэт Даржо Пунсуков подарили Елене на свадьбу песню «Саган Харар Амаршалнап». В ней поется о празднике Белого месяца. У буддистов он знаменует наступление Нового года по лунному календарю. Песня поистине стала народной и теплом отзывается в сердце слушателя, призывая к бережному отношению к родным, земле, традициям. Елена Барахитова, «Саган Харар Амаршалнап», язык исполнения бурятский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Радио «Гордость».

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Елена Кипер. И слушайте «Не надо слов» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследование провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слушаете патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ярмарка. Яркий и шумный торговый праздник. Ряды, лавки, угощения, ремесла, гуляния с истинно русским размахом. При этом само слово «ярмарка» имеет немецкие корни. «Я» — год, «макт» — рынок. Буквально ежегодный рынок. В средневековой Европе ярмарки устраивали раз в году, в назначенный день, обычно к церковному празднику. Купцы съезжались из разных земель, привозили ткани, меха, пряности, посуду. Торговля шла несколько дней и превращалась в большое событие для всей округи. На Руси предшественниками ярмарок были так называемые торжки – однодневные сезонные торги, на которых продавали определенный товар – скот, хлеб или ткани. Они упоминаются с XI века. В XVI ярмарочная торговля в основном сформировалась. А к концу XIX века по всей стране ежегодно проводилось более 18 тысяч ярмарок различного размаха и направленности. Крупнейшая считалась Нижегородская. Она поражала не только торговыми оборотами, но и насыщенной культурной программой. Для гостей и участников устраивали концерты, театральные премьеры, оперные и балетные постановки. Издавалась газета. Ярмарка проводилась ежегодно с середины июня до конца августа. Полтора месяца. Вторая по назначению – Ирбитская. Длилась месяц и встречала гостей в феврале.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ездил в Вышний Волочок, заводной купил волчок. Приходилось вам слышать такую строчку известного стихотворения, а такую фразу «Волчок приглашает в волочок». Забавное созвучие «волчок-волочок» послужило отправной точкой для появления в Вышнем Волочке яркой достопримечательности. Это бронзовые скульптуры волков. 15 миниатюрных волков, чуть более 20 сантиметров, одетых в старинную одежду, не просто разбросаны по городу. Каждый из них установлен в правильном месте. Волк-машинист возле железнодорожной станции Вышневолоцкая, одной из старейших в России. Волк-актер.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни «Белый шиповник». «Белый шиповник» – одна из самых красивых и романтичных композиций в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». В центре сюжета – любовный треугольник, трагическая история о любви, измене и смерти. История создания «Юноны и Авось» – цепь счастливых совпадений. Однажды Андрею Вознесенскому попала в руки поэма Бретта Гарта «Концепсион де Аргуэлла» о любви путешественника графа Николая Рязанова и дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты. В итоге он написал поэму «Авось», которую напечатали в 1970 году в журнале «Дружба народов». Автор показал ее композитору Рыбникову, и так родилась идея создать рок-оперу. Шансов попасть на сцену у спектакля было немного, и тогда Рыбников решился на отчаянный шаг. Он представил произведение в церкви Покрова в Филях на творческой встрече с реставраторами. Потом спектакль показали комиссии, его приняли с первого раза. Рыбников до сих пор считает это чудом, мол, сработал патриотизм. Они почувствовали свое. И молитвы были свои, и романсы были свои. Это покорило сердца чиновников того времени, говорил он. Премьера спектакля состоялась в Ленкоме в 1981 году. Успех был феноменальным. Кстати, «Белый шиповник» всегда считался цветком любовной поэзии трубадуров. Сегодня романс исполняют многие современные артисты. Предлагаем послушать его в исполнении Полины Гагариной.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова. В правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. В центре внимания главы региона оказались обращения граждан, поступившие через мессенджер «Макс». Одной из самых острых проблем стала ситуация с жилым домом по адресу Пионерская, 59. Самарцы сообщили о крупной трещине на фасаде здания, которая представляет реальную угрозу для прохожих. Особую тревогу вызывает тот факт, что в непосредственной близости от опасного участка пролегают маршруты школьников, воспитанников детских садов и многочисленных туристических групп. Здание является объектом культурного наследия. Вячеслав Федорищев сообщил, что методика восстановительных работ уже согласована. Глава региона поручил профильным ведомствам и городским властям оперативно решить вопрос, чтобы исключить риск обрушения и обеспечить безопасность жителей и гостей города. На оперативном совещании в правительстве Самарской области были представлены результаты комплексной проверки администрации Ставропольского района. Доклад о выявленных нарушениях представил вице-губернатор Антон Емельяненко. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» район не достиг плановых показателей по вводу жилья на 2025 год. Отмечается, что руководство района было уведомлено о рисках еще год назад, однако мер по исправлению ситуации не приняло. Программа переселения граждан из аварийного фонда признана неэффективной из-за переноса сроков ключевых мероприятий. Также зафиксированы финансовые нарушения при расчетах с подрядчиками. По итогам совещания работа по ряду направлений признана неудовлетворительной. Глава региона подчеркнул необходимость персональной ответственности должностных лиц за неисполнение поручений.

0: Реклама.
1: Настан, внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Радиостанция «Гордость».
5: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на радио «Гордость».

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто это нужно поставить.

0: человек.
1: Да?
2: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
3: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медика, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
4: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тянь-Шань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тянь-Шань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: «Милосердие» — сердечная милость. Эта ценность нам хорошо знакома и близка. На слуху у нас такие фразы, как «помилование вместо наказания», «милость к падшим призывал». А при слове «сестра милосердия» в каждом из нас возникает образ заботливой верующей женщины, которая не может пройти мимо чужих бед и страданий. Эти русские девочки не меняются, жена декабриста, сестра милосердия. Так поется в одной из песен «Зверобоя» на стихи Елены Заславской. Милосердие – прямой антипод эгоизму и вытекающего из него безразличия к ближним, дальним, вообще безразличию людей к друг другу. Конечно, милосердие – это, в первую очередь, глубоко личное чувство. Но если мы хотим жить в милосердном обществе, где все заботятся друг о друге, быть самим хорошо воспитанными и иметь воспитанных детей, то нам нужно всячески культивировать, уважать и поощрять эту ценность на общественном и даже государственном уровне.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык. Его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Мы так похожи мурашками по коже.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в подмосковном городе Пушкино расположена одна из самых старых водонапорных башен в области. Построили ее в 1911 году для обеспечения водой поездов Ярославского направления. Именно она заправляла паровозы, шедшие из Москвы в сторону Троицы Сергиевой Лавры. Башню несколько раз снимали в фильмах. Например, она мелькает в комедии «У матросов нет вопросов». А еще есть легенда, что ее строил знаменитый архитектор Лев Кекушев, один из основоположников московского модерна. Точных данных нет, но это может быть правдой. Кекушев совершенно точно строил водонапорную башню в соседних Мытищах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать, когда ты незаслуженно ушедшая на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
0: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А знаете, что Бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века Бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На Бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость. Москва».

позвони, позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет, я Вован. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои. Презентую вам песню «Россия». Слушайте и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Погодка шепчет: Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
5: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, глядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

0: скажу.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: радиостанция «Гордость».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Зара.
2: И Александр Эгромжан. Слушайте нашу песню «Дожди над Ленинградом» на радио «Гордость».
1: Мы желаем вам прекрасного настроения.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. 5 куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, меня зовут Артем Ловин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск – город, который знают во всем мире как центр черной металлургии. Именно здесь с 1929 года работает Магнитогорский металлургический комбинат – сердце металлургической отрасли страны. Сегодня он входит в число крупнейших предприятий мира, производя миллионы тонн стали и задавая стандарты промышленного производства. Город и комбинат стали символом индустриальной мощи России. Во время Великой Отечественной войны Магнитогорск обеспечивал фронт сталью техникой. В послевоенные годы завод продолжал развиваться, открывались новые цеха, внедрялись передовые технологии, расширялись производственные мощности. Сейчас здесь собственные шахты, доменные печи, электросталеплавильные и прокатные цеха. Магнитогорск по-прежнему остается важнейшим центром металлургии, внося весомый вклад в экономику России и мировую промышленность.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет. «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – макшанский.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Александр Еловских. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем

0: и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наша сегодняшняя тема – автоп. Шутка. Наша тема – само слово «автоп» и его глагольная форма «автопить». Оно происходит от английского выражения «off topic», что буквально переводится как «вне темы» или «не по теме». Выражение пришло в русский язык из сетевого сленга, обозначает высказывание или реплику, выходящие за рамки основной темы форума или группового чата. Например, заявлена тема о ремонте дома, а один из участников начал рассказ о любимом сериале или новой оперной постановке. В русской разговорной речи такому оригиналу указали бы, что он пошел не в ту степь, и призвали к молчанию. На интернет-ресурсе автопа могут признать нарушением сетевой этики и заблокировать пользователя, лишив возможности самовыражаться. И да, в целях импортозамещения автоп легко заменяется, например, на «неуместно». И это, пожалуй, единственный случай, когда неуместность только приветствуется.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне Радио Гордость. Здесь все свои.

0: История одной песни.
1: «Черный кот» – песня, претендующая на звание первого советского твиста. Но, конечно, не единственная. История ее создания такова. В один из прекрасных дней 1964 года к композитору Юрию Саульскому пришел поэт Михаил Танич. Говорит: «Давай, Юра, нормальную песню сделаем», и протягивает листочек с текстом. «Я сел к инструменту», – вспоминал Саульский, – «и быстро все придумал». В редакции самой популярной радиопередачи тех лет «С добрым утром» нам сказали: «Это потенциальный шлягер». Исполнение доверили Тамаре Миансаровой, лауреату нескольких международных песенных конкурсов. Миансарова спела буквально с листа, без репетиций. На следующий день песня прозвучала на радио и стала хитом. Мелодия неслась из каждого окна. Под нее твистовал весь Советский Союз. Вскоре «Черный кот» зазвучал на немецком, польском и чешском, а в конце 80-х у песни открылось новое дыхание. «Черного кота» исполняли более десятка групп и солистов. Песня зазвучала в документальных и мультипликационных фильмах. Уже в новое время для одной из серий мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» ее спел Михаил Боярский. Сейчас «Черный кот» прозвучит в классическом исполнении Тамары Миансаровой.

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantics ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный

0: чай.
1: Гений места на радио «Гордость».
2: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
1: Радио «Гордость».

Все нормально, так мне и надо. Так бывает, когда заходишь совсем далеко. Я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно,

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Калугу не зря называют колыбелью космонавтики или космической столицей России. Здесь жил и работал Константин Циолковский. Здесь создан первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. В наши дни космическая тема получила в Калуге неожиданное развитие. На улицах города появились мини-космонавты – миниатюрные бронзовые скульптуры в виде человечков в скафандрах. Первый из них расположился на крыльце Калужского драмтеатра, и его назвали театралом. На сегодняшний день их уже больше 20. Большинство скульптур тематические, имеют привязку к месту. Например, космонавтик-школьник установлен в школьном дворе, студент – на территории кампуса, космонавтики-малыши у семейного центра, влюбленная пара – у ЗАГСа. Космонавтик в виде младенца в люльке приземлился во дворе дома-музея Циолковского как символ зарождения космической эры. Все арт-объекты выполнены по инициативе и на средства частных лиц и организаций.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летце собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Летце собезама». Язык исполнения – чеченский.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматография произошло от греческого «хрома» — цвет, и графа — пишу. И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией — цвет. Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через 2 года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже те, кто никогда не слышал слова «скам», наверняка сталкивались с этим явлением. Нет в нашей стране человека, которому никогда не звонили бы мошенники, утверждающие, что трудятся в спецслужбах или банках. Словарь иностранных слов, изданный Институтом русского языка имени Виноградова, слово «скам» пока не зафиксировал. Однако употребляется оно широко, вместе с производным «скамер». Происходит скам сразу из двух языков – английского и норвежского. Именно поэтому значений у него тоже два. В английском скам – это любое мошенничество, особенно связанное с финансовыми рынками и с криптовалютными кошельками, куда доверчивые люди переводят деньги мошенникам. Но еще скамом называют любой обман и даже просто какую-то позорную, тяжелую ситуацию. И вот это второе значение связано с норвежским телесериалом «Позор». По-норвежски «скам». Что ж, посмотрим, как «скам» определят ресурсы Института русского языка, наш главный источник правил.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Село накрыло БПЛами. Село накрыло БПЛами. Побило крышу и фасад. И абрикосами неспелыми усыпало дрожащий сад. В калитках выстроились женщины. Пошли к соседям мужики. И дальше расходились трещины. Войны на все материки. На пятачке под вечер выступил района этого глава. Мол, наш народ такое выстоял. Мол, подсобим тебе, вдова. Мол, обстановка накаленная, и мы должны ряды крепить. В ограде камешки зеленые. Ну, просто шагу не ступить.
2: Это стихотворение поэт Мария Ватутина написала в июне 2024 года. В эти дни по телевидению прошел репортаж из Белгородской области. «Смотрю новости», — рассказывает Мария. На фоне разрушенного дома пожилой мужчина, фамилия Долгарев. Он говорит на камеру: «Анечка, передаю тебе привет, только не приезжай, пожалуйста, здесь опасно». Я вдруг подумала, не однофамилец. И включается репортер. Это дядя поэта Анны Долгаревой. Потом показывают соседей, показывают их сады. Картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. Образ зеленых, неспелых ягод, которые попадали от взрывов, погибли. Это, конечно, метафора. Если бы только ягоды.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Историческая память и преемственность поколений. Эта ценность связана с нашей идентичностью. Кто мы, откуда мы и куда идем. Камы грядеши, как говорили наши предки. Помним ли мы свой берег? Помнит ли Иван свое родство? Идентичность и есть историческая память, и есть преемственность, то, что делает наш народ обществом, народом. Народ всегда создается на закваске памяти, веками, в ходе трудного и порой трагического пути, через испытания историей и судьбой. И каждое поколение вносит свой вклад в идентичность и передает ее следующему поколению. Так и творится народ через подвиги, через память и преемственность. Когда внуку дорого то, что дорого деду, вот такой род необычайно крепок.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 51-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушье торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них в «Айтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома в «Айтелине», язык исполнения эрзянский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Рязанью можно увидеть конюшни, построенные Федором Шахтелем? Это Старожиловский конный завод. В позапрошлом веке конное хозяйство основал наследник железнодорожного магната Павел фон Дервис. После революции конный завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В 20-е годы в Рязани было кавалерийское училище. Среди знаменитых курсантов, учившихся рысью и галопу, в роскошном неоготическом дворце сам Георгий Жуков. Лошадей в Старожилове разводят до сих пор.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Я говорил, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: транзитный твой вокзал.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крестодин – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: растают.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
3: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Виктория Семибратская. За Россию. У войны нет ни праздников, ни выходных. Умывается огненно-красным дождем. Не расслабишься. Больно. Удар под дых. Мы из Сталина дорого жизнь продаем. В венах бунт. Закипает замес веков. Дед мой, слышишь, во мне говорит твоя кровь. Ты писал, не бывает в любви пустяков. От бойца до победы глубокий ров. Бой курантов чудес не добавит в явь. А потери все слепят бедой глаза. Мы напишем немало прекрасных глав. За Россию форпостом стоит Донбасс.
1: Это стихотворение донецкий поэт Виктория Семибратская написала 31 декабря 2022 года. Вот как она вспоминает этот день. «Вся Россия собралась за праздничными столами. Донецк в это время принимал вражеские ракеты. Да, нам выпала высокая доля стать щитом для России. Мы удерживали его 8 тяжелых лет до начала СВО и продолжаем держать до сих пор». В стихотворении Виктории Семибратской есть строчка «Мы из Сталина дорого жизнь продаем». Сталина так назывался Донецк до 1961 года.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, как правильно? Танцовщица или танцовщица? Многие ставят ударение на третий слог – танцовщица. Но, увы, орфоэпические словари допускают один единственный правильный вариант. С ударением на втором слоге – танцовщица. Справочник «Русское словесное ударение» особо помечает – не танцовщица. Так что придется принять – говорить «танцовщица» – это ошибка. Пусть так, но как же нам читать тогда строчки Мандельштама? «Эй, я! Гнутся послушные весла, как тела молодых танцовщиц». Ответ. Читайте согласно авторскому замыслу и авторскому ударению. И смиритесь, поэты нередко переносят ударение ради лучшего, как они считают, звучания стихотворения. Но обычным людям в обычной речи лучше так не делать. Смиритесь с этим, а чтобы утешиться, прочтите шуточный мнемонический стишок, который поможет запомнить правильное ударение. Вот эти строчки. Он и клоун, и танцовщик, и жонглер, и дрессировщик. И не важно, что герой этих строк – мужчина, танцовщик. Это ровно ничего не меняет. Ударение в слове «танцовщик» точно так же падает на второй слог, как и в слове «танцовщица».
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Музыкант и певец Чапаев.
1: Созидательный труд – это любой труд, который приносит пользу и создает что-то новое. Когда приезжаешь в разные города, понимаешь, сколько людей ежедневно работают, чтобы все вокруг работало и функционировало. Кто-то строит дороги, кто-то работает в больницах, кто-то учит детей и так далее. Каждый делает свою часть работы. Когда человек старается делать свое дело хорошо, он уже участвует в созидании.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими Алиса мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!
3: Привет, Нижний!

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуя, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфоша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Уфе установлена одна из самых оригинальных городских скульптур. Мемориал клещу по имени Валера. Эта фигурка высотой всего 5 сантиметров, отлитая из серебра 925-й пробы. Она является одним из самых маленьких памятников в России. Замысел принадлежит уфимскому путешественнику и ювелиру, который объяснил, клещ неплохой и нехороший. Он просто есть и хочет жить. Постамент изготовлен из камня, найденного на вершине Уральской горы, и украшен табличкой с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить». Фигурка стала символическим напоминанием о природе и ответственности человека и одновременно необычным арт-объектом, который часто трудно заметить на первый взгляд. Для жителей Уфы клещ Валера превратился в место встречи, фотолокацию и повод улыбнуться городу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, прочно вошедшие в литературную речь из языка криминального мира, блатного жаргона. Фраер – одно из них. Оно уже стало частью русской поэзии. Еще Булат Акуджава пел «Мы дачники, мы простофили, очкарики и фраера». Фраером уголовники спокон веку называли обывателя, простодушного человека, который позволяет себя обмануть. Есть и другое значение. Фраер – это щеголь, нарядно одетый мужчина. Слово «фраер» немецкое и переводится как «жених». При чем же тут российский блатной жаргон, спросите вы? А все очень просто. В русский язык фраер залетел через идыш. Женихами, то есть фраерами, на идыше называли простодушных клиентов жриц любви. Попавшегося на крючок, девушки фраера могли просто обворовать, а могли начать шантажировать. Отсюда и весь набор значений. Нарядно одетый человек, при этом простофиль.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии. В отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Чувство справедливости есть в каждом человеке с детства. Мы рано понимаем, что такое честно. Для меня справедливость – это когда труд и талант имеют значение. Когда ценят по делу и поступкам. Там, где есть справедливость, там появляется доверие. Не пытайтесь казаться теми, кем не являетесь. Будьте самим собой. Такими, каким вас создала природа. Такими, какими вас полюбил Бог. Родные.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Рожденная в боях. Рожденная в боях, крещенная огнем, смотрящая на мир преображенным взглядом. В последний бой, братки, перекрестясь шагнем, как будто это рай с сияющим над вратом. Со всех сторон извне к вам подступает враг, а значит, прошагав парад, как в 41-м, святые мужики, упомнив что и как, пойдут в священный бой с отеческим напевом. Дай Бог успеют к вам по почте ветряной молитвы матерей, возлюбленных кручины. Кому же, как не вам, спасать весь шар земной и Родину в ее военные годины? Пусть эта ночь трудна, кровава и длинна, сойдет на нет, и враг предстанет раскорежен. Я видела сама, как молится страна за сыновей своих, шепча: ведь кто-то должен.
2: Поэт сравним с летописцем. Мы пишем о своем времени то и так, как никто, кроме нас, не напишет, сказала однажды поэт Мария Ватутина. Автор 15 авторских стихотворных сборников, она в буквальном смысле ведет поэтическую летопись наших дней, выступая в роли не только летописца, но и глашатая. В 2016 году Мария была удостоена титула «Голос нашего времени». Это звание она подтверждает каждой своей строчкой.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В столице Башкортостана, на высоком берегу реки Белой, возвышается монумент, посвященный герою-поэту башкирского народа – Салавату Юлаеву. Это не просто памятник, а символ целой республики, воплощение силы, гордости и свободы духа. Памятник стал настоящим инженерным и художественным достижением. Статуя конного всадника весом более 40 тонн считается крупнейшей конной скульптурой России и Восточной Европы. Удивительно, но вся конструкция держится лишь на трех точках опоры. Такое решение придает монументу ощущение движения, будто конь вот-вот сорвется в галоп, а герой направится вперед. Монумент стал символом республики. Его образ размещен даже на гербе Башкортостана. Это не просто достопримечательность, а место, где история, искусство и гордость народа соединяются.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт – именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск – город, который знают во всем мире как центр черной металлургии. Именно здесь с 1929 года работает Магнитогорский металлургический комбинат – сердце металлургической отрасли страны. Сегодня он входит в число крупнейших предприятий мира, производя миллионы тонн стали и задавая стандарты промышленного производства. Город и комбинат стали символом индустриальной мощи России. Во время Великой Отечественной войны Магнитогорск обеспечивал фронт сталью и техникой. В послевоенные годы завод продолжал развиваться, открывались новые цеха, внедрялись передовые технологии, расширялись производственные мощности. Сейчас здесь собственные шахты, доменные печи, электросталеплавильные и прокатные цеха. Магнитогорск по-прежнему остается важнейшим центром металлургии, внося весомый вклад в экономику России и мировую промышленность.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
3: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками. Ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы, они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Более 5,5 столетий герб Пскова украшает золотой барс. Почему этот могучий зверь был выбран символом старинного русского города? Историки и геральдисты до сих пор не пришли к единому мнению. Но это ничуть не помешало появлению в городе полутора десятков барсиков – миниатюрных бронзовых фигурок. В отличие от грозного барса на гербе Пскова, барсики получились милыми, приветливыми и очень полюбились горожанам и гостям города. В холодное время года им надевают шапочки, повязывают шарфы. Носы их блестят круглогодично от множества прикосновений. Расположены барсики в небанальных локациях, призванных показать город с неожиданной стороны. Квест по поиску фигурок стал одним из любимых развлечений и горожан, и туристов. Недавно многие барсики получили имена. Большинство из них названы в честь знаменитых уроженцев и жителей Псковской земли.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет.
3: Далеко не каждому удостаивается честь стать кавалером звезды Героя Российской Федерации. Многие знают про ваш подвиг, но хочется вот для слушателей «Радио «Гордость», для нас, вот я понимаю, может быть, сложно это вспоминать, но все-таки расскажите о вашем подвиге, о том, недельном, да, по-моему, неделю шли бои. Ну, расскажите нам.
4: Я начал специальную военную операцию в должности командира взвода мотострелкового. Вот. И мой бой состоялся в сентябре 22 года, когда было присоединение Донецка, Луганска, Запорожских, Херсонских областей, когда состоялся референдум. Мое подразделение после Чернигова, после Луганска, Харьковского направления, Запорожского. Противник предпринимал попытки прорыва на границе Харьковской и Луганской области. Это направление Кременная. И мое подразделение было переброшено на вертолетах. Также обозначили перекресток, который нужно удерживать. Километр от нас слева бой идет. Полтора километра перед нами бой идет. Понятно было, что с минуты на минуту у нас осень, дождь, атмосфера. В общем, сильный дождь. Из-за того, что был дождь, противник не мог коптеры запустить. Но это я сейчас оглядываюсь назад, понимая, что это Господь Бог эти сутки нам подарил. Но на тот момент ты копаешь, смотришь вперед. Копаешь, смотришь вперед. То есть чувство такой тревоги, адреналин, вот он выделяется час, два, три. То есть даже, я всегда говорю, в каждом подразделении, в каждом коллективе есть такие люди, душа компании. Они шутки, прибаутки, всегда на позитиве. Но на тот момент даже у этих ребят все шутки, все закончилось. Все понимали, что сейчас начнется. Вот. Ну и на следующий день дождь закончился. Вот. К 6 утра тишина. Слышишь, техника едет. Думаешь, нет, наверное, показалось. Еще 1-2 минуты, нет, подъезжает. Все, птички залетели, полетели. Вот. В 22-м году использовали в большей степени как глаза. То есть да. Птицы, они больше такую функцию выполняли. Все, и одновременно с двух сторон началось наступление. У меня в подчинении 28 парней, 3 БМП, 2 танка. С одной стороны, с другой стороны, с одной, с другой. То есть приходилось и танк гонять справа налево. В общем, 7 дней длился бой. Каждый день раненые, каждый день эвакуация. Эвакуация не тогда, когда военнослужащий ранение получает, а когда отбивается атака. То есть кто-то 4 часа ждал до эвакуации, кто-то пока не стемнеет. Потому что вызвать в таком бою эвакуационную машину, это подвергнуть в первую очередь их опасности. Моя звезда, я считаю, на 90% заслуга русского солдата. Мне повезло, я не перестаю и постоянно буду это помнить. Мне повезло, что в моем подразделении такие парни были. Ни один человек не покинул своих позиций. Было сказать, что страшно, это ничего не сказать. Потому что на 7-й день, конечно, физиология организма, она уже сбой дает. То есть, когда человек мокрый, кушать хочет, невыспанный, это чувство постоянно, то справа, то слева, то ночной минометный обстрел всю ночь происходит. То есть, у людей и жилы трясутся, и как будто кровь, она останавливается, такое чувствует, надо, конечно. И смотришь на некоторых, когда уже ближний бой происходит, у людей цвет лица меняется. Смотришь, 1 минута, другой цвет лица. То есть эта физиология, она дает сбой. 7 суток мы удерживали этот перекресток, 5 единиц техники уничтожили, больше 50 человек противника. Почему я говорю неточное число противника, очень сложно было подсчитать.

0: читать. В первый день сделали попытку подползти, потому что видели, что ну, был противник, лежал еще и живые, там были раненые. Вот, сделали попытку ну, хотя бы документы собрать, понять, кто есть кто. Но противник сам начал минометом обстреливать своих, чтобы не могли ни раненых, ни пленных забрать, и чтобы мы не могли. Вот. Но документы, это польские военнослужащие были, поляки, 22-й год. Вот. И уже после, когда уже команда поступила выводить ребят из окружения, опять же, выводить, мы 6 человек вот нас осталось, мы на ногах, мы выйти сможем, а у нас раненые в доме, они без помощи не выйдут. Вот пришлось еще вот лечь вокруг дома, ждать, пока раненых вытащат, чтобы они, ну, чтобы им фору дать.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Игорь Панин. Освободители. За Днепром до утра не стихает заря и не глохнет опять канонада. Мы затеяли это, конечно, не зря, потому что так надо. Не впервой против всех и не так-то легко, но об этом давно нас просили. Наконец, территория средних веков станет югом России. Непременно поэты восславят вдогон небылинные грозные были, как мы рвали укрепы, как грызли бетон, как мы бились и били. И кропя своей кровью опять и опять полевые волнистые травы, мы на всю эту землю, на каждую пять, претендуем по праву.
2: Автор стихотворения Игорь Панин. Поэт, публицист, а в последнее время военкор и волонтер. Один из основателей проекта «Буханка для Донбасса». Благодаря этому проекту наши бойцы получили 12 автомобилей УАЗ-СГР, тех самых «Буханок», а также дроны, приборы ночного видения, генераторы, лекарства и много полезного для фронта. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина и по представлению Минобороны России за самоотверженность, личный вклад в поддержку морально-психологического состояния и укрепление боевого духа участников СВО, Игорь Панин награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
4: едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной, потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м после распада Советского Союза он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете – 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Вайб. Еще одно модное заимствование из английского языка. Вайб. Вибрация. В русский оно пришло сравнительно недавно, но уже обжилось и даже стало словом года 2024 по версии лингвистов. Сегодня вайб – это не буквальные колебания, а ощущение, атмосфера, эмоциональный фон, который создает человек, место или событие. Можно сказать, у этого кафе приятный вайб. И собеседник поймет, там уютно и хорошо. Или наоборот, что-то не тот вайб. Значит, некомфортно, не по душе. Слово удобно тем, что коротко передает сложное чувство, смесь настроения, эстетики и впечатления. Но и без него русский язык прекрасно обходился. Уже упомянутые атмосфера, ощущения, а также настроение, энергетика – очень подходящие аналоги. Возможно, в непринужденном общении англоманов вайб прозвучит вполне уместно, а вот в официальном или литературном контексте все-таки лучше выбрать русское слово. Согласитесь, вайб переговоров – сомнительно, а атмосфера переговоров – ясно и по-русски.
1: История одной песни.
4: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
2: История одной песни. Песню «Тише» Максим Фадеев посвятил памяти своих родственников, павших на полях Великой Отечественной. Историю, стоящую за текстом, нельзя ни простить, ни забыть. Отец певца через всю свою жизнь пронес память о матери, которую на его глазах раздавило немецким танком. Десятилетия спустя Максим Фадеев решился облечь память своей семьи в музыку, берущую за самую душу. Текст для него писала поэтесса Наталья Касимцева. Премьера песни состоялась в апреле 25-го, незадолго до Дня Победы. Посвящая песню всем героям Великой Отечественной, Максим Фадеев предложил создать общенародный альбом памяти, чтобы каждый, кому понравилась композиция, снял видео, где под звуки песни показывает фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, защищая нашу страну. Помним своих и слушаем Максима Фадеева на радио «Город».
3: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А компот? Возмущенно требует герой известной комедии Леонида Гайдая про студента Шурика. И в самом деле, куда ж без компота на десерт? В 20 веке компот прочно вошел как в наш рацион, так и в наш лексикон. Яблочный или грушевый, сливовый или из сухофруктов. Компот подавали везде, от школьной столовой до шикарного ресторана. Да и в каждой семье всегда была припасена баночка другая полезного и вкусного напитка, изготовленного хозяйкой собственноручно. А знаете ли вы, откуда в русском языке слово «компот»? Различные отвары из ягод и фруктов в России готовили издавна, однако называли их взварами. Слово «компот» пришло во времена Петра I из Германии, а в немецкий язык прибыло из Франции, где так называли пюре из нескольких видов фруктов. В свою очередь французский вариант уходит корнями в латинское «compositus» – составной, сложный. Так что родственных слов у нашего компота множество. Одни из области искусства и наук – композиция, композитор, композит, компонент, а другие из самых, что ни на есть, приземленных – компост, например.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Мне кажется, нет высоких нравственных идеалов, оторванных от христианской этики. Ну, что такое идеалы для аборигенов на каких-нибудь полинезийских островах? Это поймать и съесть своего соседа. Мы живем в культуре. И так Господь распорядился, что мы живем в христианской, в православной культуре, которая является непрерывной. Это огромный дар, который дан русским. Мы прямые наследники закона, канонические наследники этой культуры.

0: английская детская литература воспитательная, в которой заложены идеи протестантизма. Есть там французский роман, есть немецкая философия, но предельные вопросы, они заданы в русской литературе. Вопрос отношения к Богу, к государству, вопросы свободы, границы твоей свободы. Да? Мы, наследники великой культуры, должны это ценить, поддерживать. И мы живем в контексте культуры и творим. Русский человек, он всегда про смысл, про слово, про значение слова. Поэтому не случайно на Руси всегда так значима была фигура поэта. Сейчас мы видим феномен поэтов, которые рождены эпохой СВО. Вот, мне кажется, если вы хотите понять, что такое высокие нравственные идеалы, возьмите любой роман Федора Михайловича. Или, если у вас мало времени, рассказ Антон Палыч.
1: Истории о главном.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в 19 веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили из

Известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все знают, что в Рязани грибы с глазами. А приходилось ли вам их видеть? Если нет, значит, вы не были в Рязани более 10 лет. С 2013 года на улицах города выросло более 10 жанровых скульптурных композиций, изображающих очеловеченные грибы. Эти необычные арт-объекты стали одной из визитных карточек города. Глазастые грибочки символизируют традиционные современные занятия рязанцев. Так, неподалеку от соборной колокольни замер в дозоре гриб-часовой. Перед торговыми рядами шагает гриб-коробейник. У рязанского политеха гриб-профессор читает лекцию студентам. На театральной площади прогуливается под зонтиком влюбленная парочка. А на Лыбецком бульваре веселые лисички лихо несутся на скейтборде. У многих бронзовых грибочков подозрительно блестят носики. Горожане и туристы не упускают случая потереть их на удачу.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Я вообще вырос в неполной семье, меня воспитывала мама, и я с детства ценил отношения в семье, даже в такой маленькой. Даже когда я уже вырвался, так сказать, на волю, в свою автономную жизнь, все равно где-то мне в будущем виделось, что у меня будет большая семья, дети. Конечно, особенно для творческого человека, там, твоя юность, молодость — это в первую очередь творчество, карьера. Но с возрастом стали меняться приоритеты. И вот сейчас, спустя уже там, большое количество лет, для меня гораздо важнее моя семья, успехи моих детей. Гораздо важнее, чем музыкальные успехи или какие-то карьерные, творческие достижения. Это важно, конечно, особенно для мужчины и для творческого, амбициозного человека. Но если бы меня спросили выбрать что-то одно, я бы выбрал семью. Наверное, бы я немножко страдал, но тут вопросов нет. И я думаю, что люди, которые по тем или иным причинам лишены этого счастья, мне их жалко. Особенно если это решение какое-то личное, из эгоистических каких-то соображений. Потому что счастье, отцовство, отношения с любимой — это то счастье, которое может быть понято только когда оно у тебя есть. Если этого нет, ты просто не понимаешь, что это такое. Какую вселенную ты потерял.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Станция «Таганская» – одна из самых известных песен Любэ с первого альбома «Атас», вышедшего в 1989 году. В ней ярко проявляются те самые залихватский шарм и добродушный юмор, ставший частью фирменного стиля Любэ. Слышны отсылки и к фильму «Место встречи изменить нельзя», настоящему кинохиту того времени и к узнаваемым признакам середины прошлого столетия «Тут и оттепель, и амнистия». И, конечно, стихи песни «Ода самой Таганке с ночами полными огня», как некоему символу, связующему поколение, узловому центру Таганско-Краснопресненской линии, части общей истории не только группы Любэ, но и Игоря Матвиенко, Николая Расторгуева и Александра Шаганова. Это линия метро, наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили. Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга, рассказывает автор стихов песни «Станция Таганская» Александр Шаганов. На Таганке находилось музыкальное училище, куда я ходил каждый день и слушал в метро объявления. Следующая станция – Таганская. Вот у меня и вертелось в голове «Станция Таганская, станция Таганская». И из этого получилась песня. Для альбома «Любэ 35 все только начинается» свою задорную версию этой песни записал Гарик Сукачев, который, кстати, тоже вырос в районе Таганско-Краснопресненской линии, но в противоположном конце – в Тушино.
3: Станция

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому – острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве – почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители – музыкальные педагоги, обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в Малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
2: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
1: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Новокуйбышевске есть уголок, согретый памятью и аккордами. Бардовский сквер имени Валерия Грушина. Его благоустроили по инициативному проекту. И сегодня это место, где оживает легенда великого барда. Центром сквера стала скульптура Грушина. Именно в том героическом моменте, когда он спас детей, проявив настоящий дух самоотверженности. Проект выполнен в форме гитары. Дорожки, скамейки, освещение – все напоминает о музыкальной стихии и душе бардовской песни. Этот сквер – любимое место жителей. Сюда заходят, чтобы отдохнуть, вспомнить Грушина или просто послушать тишину. А в 2024 году арт-объект получил престижную международную награду «Золотой Трезини», что подтвердило его значимость далеко за пределами города. Сквер Грушина – это не просто зеленая зона, а живое пространство памяти и вдохновения, где каждый шаг напоминает о том, как много значит музыка и подвиг.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Бадюк и Михаил Кокляев.
4: Скромный человек Миша Кокляев сейчас расскажет свой рецепт.
5: Скромности.
4: Да, скромности, да.
5: Вообще шоу «Победитель» это на самом деле это про жизнь. А жизнь это в жизни у тебя есть право на ошибку, есть право на успех. Просто каким ты воспримешь победу и проигрыш? Потому что для кого-то победа, проигрыш – это путь к успеху, а победа – это проклятие. Поэтому я рекомендую всем людям относиться по-человечески и к проигрышу, и к победе – это раз. И в этом всем, опять же, во главе всего, во главе угла – дисциплина. Дисциплина. То есть проиграл, собрался, отряхнулся, лицо умыл и вперед. Дальше победил, кубок поставил, чуть-чуть отдохнул 2-3 дня, опять также умылся, пошел дальше работать. Ну и, наверное, знаете, вот для меня пример такого постоянства, как бы, да, постоянства такого мужского постоянства, это, конечно, Успекаев. Кстати. То есть Пикаев. Вот я ищу в хорошем качестве фотографию, чтобы к себе в тренерскую, я работаю 6-й год уже учителем физвоспитания в Первой Московской гимназии, я хочу сделать портрет. Для меня это такой... Я говорю, Женя, может, набью татуировку, она да хватит уже тебе этих татуировок. Но я решил сделать вот этот портрет, повесить себе в тренерскую, потому что Республика Шкит, и помните, он тогда... Я также своим детям говорю, не шали, когда ему эту голову табуретку ему разбили, он поворачивается, не шали. А еще, конечно, герой «Белое солнце пустыни».
6: Это
5: было просто, знаете, это Верещагин.
6: А ты помнишь, «Страна замерзла»?
5: Абдулла.
6: Страна замирала, то есть на улицах не было людей.
5: Эти слова,
6: по телевизору
5: Абдулла.
6: На улице становилось пусто.
5: Я мзду не беру, мне задержали, обидно. Поэтому, что касается победителей... Мы все, как говорится, люди, но мы забыли про главных людей, которые обеспечивают безопасность нашему быту. Это те люди, которые действительно, которым тоже за державу обидно, которые до сегодняшнего дня, вот, каждую минуту, от границы до границы, внутри страны, несут этот долг доблести, чести, мужества во славу государства российского, нашего покоя.
4: Очевидно, будем слушать в финале программы «Здесь все свои» песню «Ваше благородие». Ну, а я благодарю вот этих замечательных наших русских людей, которые сегодня подарили нам, согласитесь, прекрасный эфир и напомнили о том, что проект «Победители» на РЕН-ТВ стартовал каждую субботу в 8 вечера. Включайте, получайте удовольствие, радость, гордость и немного мотивации. Ну, в меру. Главное – это дисциплина. Спасибо вам, друзья.
5: Спасибо. Спасибо, Кость. Спасибо.
4: Счастливо всем. До новых встреч в эфире.
7: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся. Вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Арсений Ли. Пруд гладок.
8: Пруд гладок. Одиночество парит, едва касаясь зеркала крылом. Другое одиночество, чуть дальше и немного выше, венчает симметричный пейзаж, который наблюдает наблюдатель лирический и, значит, отстраненный. 2 точки. Наблюдатель, водоем, безмолвие. Но рокот двухмоторный картину пробуждает, разрушает. Что ж, горе тишине, вернулись наши.
9: Поэт, издатель, преподаватель, дизайнер Арсений Ли живет с семьей на 2 дома. Один в Подмосковье, другой в Евпатории. Это стихотворение «Евпаторийская зарисовка». Море, лиман, зеркальная гладь воды. Недалеко военный аэродром. Враг периодически пытается его атаковать. Регулярно над пляжем взлетают наши штурмовики. Через некоторое время возвращаются, заходят на посадку. Мирный город во времена вооруженного противостояния. Глазами художника.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде, ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, два куплета. Юрий хотел три, и третий куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего один куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрему. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа рок-ателье Криса Кельми и Красные пантеры. Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастлива по сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок из Москвы». Послушаем хит времен рок-ателье, авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич «Усталое такси».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фетиш. В этом слове ударение иногда ставят по ошибке. Переносят на первый слог – фетиш. Но литературная норма однозначна, и словари единодушны – фетиш с ударением на последнем слоге. Это объясняется происхождением. Слово пришло в русский язык из французского, где ударение обычно падает на последний слог. Русский вариант это ударение сохранил – фетиш. В косвенных падежах ударение остается там же – фетиша, фетишу, афетише. Исторически фетишем называли предмет религиозного почитания, которому приписывали сверхъестественную силу. В современной речи значение стало шире. Фетиш – это объект чрезмерного, иногда слепого поклонения. Говорят, сделать из чего-то фетиш. Технология стала фетишем, культ успеха как фетиш эпохи. Даже соблюдение орфоэпических норм для многих почти фетиш. Но в этом нет решительно ничего плохого.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Свою основную миссию фолк-группа «Отукен» из Красноярского края видит в том, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории и традиций многонациональной России. Древние мелодии в исполнении «Отукен» органично сплетаются с ритмами нового времени, традиционные музыкальные инструменты с электронной обработкой и современной аранжировкой. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность себя проявить талантливым музыкантам разных народов. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Коллектив преимущественно женский, хотя участвуют и мужские голоса, исполняющие мистическое горловое пение. Композиция «Легенда» основана на древних хакасских преданиях. Это песня о влюбленной девушке, которая думает не только о велении своего сердца, но и выказывает уважение к родительской семье. «Отукен» – «Легенда», язык исполнения – чулымский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Сейчас, казалось бы, время, когда достоинство не в чести, потому что соцсети, СМИ, наш образ жизни, да, вот ярмарка тщеславия, в которой мы живем, это все не про достоинство, наоборот, это про то, как расталкивать конкурентов локтями, чтобы получить внимание медиа, публики. Это все не про достоинство. Но для художника, так как я творческий человек, я так воспринимаю мир, вот твое внутреннее видение, да, то, что ты... У тебя есть какое-то предназначение, миссия, и ты не можешь размениваться на какие-то компромиссы, там, делать какую-то попсу на потребу публики. А у тебя есть как бы понимание то, ради чего ты это делаешь. Вот это и есть достоинство. И мне кажется, это также чувствуют и люди нетворческих профессий. Вот внутренний стержень понимания того, кто ты есть, какой культуре ты принадлежишь. В общем, внутренняя целостность, а не разменивание себя на какие-то мелочи нашей жизни.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Новокузнецк – тот самый советский город-сад. Это о его жителях Маяковский писал: «Я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». О планах создать на Кузбассе город-сад напоминает соцгород – уникальный памятник конструктивизма, созданный для советских шахтеров известным немецким архитектором Эрнестом Маем. Знаменитые советские 6,5-метровые кухни придумал именно он. С Новокузнецком связана важная веха судьбы Федора Достоевского. В этом городе он вступил в брак со своей первой женой, рано умершей Марией Дмитриевной. Жизни писателя в Сибири в Новокузнецке посвящен дом-музей. Новокузнецк – город молодой, но в нем имеется собственная каменная крепость, почти Кремль. Построили ее в начале 19 века для обороны от Китая. С тех времен сохранились подлинные пушки, которые можно пощупать. Едем в Новокузнецк и слушаем посвященную Кузбассу песню Олега Газманова на радио «Гордость» 98.3 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словарный запас русских классиков невероятно богат. В их произведениях можно найти не только общеупотребительные в их время слова, но и редкие диалектные устаревшие. Кроме того, они сами изобрели целый ряд слов и зафиксировали в письменной форме. Конечно, в лексиконе классиков не будет, например, синхрофазотрона. Но почему ни у кого из них не встречается название такого цветка, как гладиолус, известного еще со времен Древнего Рима и распространенного в России? Ларчик просто открывался. Гладиолус – латинское название, которое используется в научном обороте. Русский синоним и в быту, и в литературе – шпажник. Это название цветок получил из-за длинных узких остроконечных листьев, напоминавших клинок пехотной шпаги. А в 1937 году в Советском Союзе издали книгу ботаника Фредерика Роквелла «Гладиолус». Именно с нее началось победное шествие латинского названия, которое стремительно и практически повсеместно вытеснило народное. Сегодня уже очень немногие могут сказать, что такое шпажник, а вот гладиолус знают все. Гладиолус, как и однокоренное «гладиатор», восходит к слову «гладиус» — «меч». Так что цветок был шпажник, а стал, по сути, мечник. Такая вот забавная история.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Михаил Ломоносов – русское чудо. Человек, которого Пушкин назвал первым нашим университетом. Физик, химик, астроном, географ, геолог, поэт, историк и знаток генеалогии. Таких регалий, пожалуй, больше ни у кого из русских деятелей не было. Ломоносов был талантлив во всем, за что брался. Михаил был единственным сыном поморского рыбака и дочки дьякона. Родился он в 1711 году в деревне Мишанинск, расположенный на острове на Северной Двине в Архангелогородской губернии. В школу пошел только в 12 лет, а в 19 сбежал от перспективы жениться с рыбным обозом изучать науки в Москву, где весьма и преуспел, и к 34 годам стал профессором химии. Представления Ломоносова о физической химии опередили время, а теория тепла предвосхитила современную термодинамику. Кроме того, наш герой открыл способ производства цветного стекла и создал первый прототип прибора ночного видения – ночезрительную трубу. Позже она очень пригодилась адмиралу Чичарову в арктической морской экспедиции. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет, а затем создал и гимназию при нем. Наш герой отстаивал идею права всех сословий на образование. 15 апреля в стране отмечается День памяти этого выдающегося человека. Михаил Ломоносов останется в памяти людей как великий ученый и патриот.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Лада Пузыревская. «Не свисти».
4: А зимы, мой друг, взойдут куда позднее. Трухлявый горизонт прогнется, как доска. Захочется сказать чего-нибудь позлее, когда замкнет свой круг голодная тоска последних, кто, резвясь, свистел по-хулигански, горящим на ветру и тонущим в ночи, глотающим огонь в растерянном Луганске, уставшим от погонь, но лучше промолчи. Пусть сами и зайдут на ужас всем составом. Хрустящая трава, зловещий фосфор звезд, осенний холод всех расставит по заставам, отрихтовав стволы, ответит на вопрос, уж быть или не быть теперь дороги к храму. Кто прав был, кто

0: души, что без тел. Потеряно бредут в закат густой и алый. И он вернется, Бог, за теми, кто свистел.
1: Эти строки написаны от ужаса и бессилия времен самых первых бомбежек Донбасса, тех самых взорвавшихся кондиционеров. От ощущения безнаказанности зла, которой не может быть, а она есть, говорит поэт Лада Пузыревская. Эти видео, запечатлевшие улюлюканье и свист с той стороны. Эти их аплодисменты, выпрыгивающим из окна Дома профсоюзов горящим людям, которых тут же забивали ногами. Этого не забыть. И ведь за ними действительно вернулись. За теми, кто свистел.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
4: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман, Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда —

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Михаил Андреевич Великанов – выдающийся уроженец Казани, основоположник гидрологии суши. Его труды о процессах и руслах рек не теряют актуальности по сей день. Любопытно, что изначально Великанов был не теоретик, а сугубый практик. Родившись в конце 19 века, он закончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и еще до революции успел построить мосты через Буг и Березину. Начать проектировать сложный мост через Волгу близ Саратова. В 17 году судьба занесла его в Томск, где он преподавал в технологическом институте и параллельно изучал гидрологию сибирских рек. Именно тогда он создал работу о шлюзовании реки Томи. С этого началась его научная карьера. Михаил Великанов выдвинул и развил идею постоянного мониторинга и учета талых и дождевых вод. Ученый по всей стране основал водно-балансовые станции, где фиксирует и мониторит состояние стока рек, уровень влажности почв, температуру, соленость воды и другие параметры. Его исследования и сейчас позволяют предсказывать засухи и наводнения. Изучал он и селевые потоки в Азии. Бился над возможностью их предвидеть заранее. Среди детищ ученого – первая лаборатория русловых процессов в Академии наук СССР, кафедра физики руслового процесса в МГУ. Казань гордится своими.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Подобен сибирский град Тобольск ангелу. Так однажды охарактеризовал Тобольск знаменитый архитектор и картограф Сибири Семен Ремезов, который жил и работал в этом старейшем сибирском городе на рубеже 17 и 18 столетий. Полувеком ранее ангел явился во сне первому архиепископу сибирскому и тобольскому Киприану. Небесный посланник накрыл город светящейся ладонью и указал места для строительства церквей. Эти легенды и предания легли в основу тобольского городского фольклора. А в 2021 году в рамках проекта «О чем расскажут ангелы Тобольска» на главном туристическом маршруте города появились 11 бронзовых фигур. Среди них гениальный ангел, театральный, музыкальный, литературный ангелы, странствующий ангел, ангел влюбленных. Каждая скульптура расскажет увлекательный эпизод истории города. Для этого нужно всего лишь отсканировать размещенный на ней QR-код.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Самая теплая и самая сердечная ценность – крепкая семья. Это первая и главная среда обитания человека. Это место, где нас принимают не за заслуги, а по факту рождения, где формируется наш внутренний стержень и откуда мы выходим в большую жизнь с базовым чувством защищенности и доверия к миру. Говорят, что семья – это ячейка общества. Ну, честно, звучит немного официально. На самом деле семья – это первая вселенная человека. Здесь мы появляемся, делаем первые шаги, впервые узнаем, что такое любовь, прощение, забота и справедливость. Именно в семье закладывается тот самый нравственный фундамент, на котором потом строится вся жизнь. Мне в этом смысле очень повезло. Мои родители с детства вложили в нас, троих детей, одну очень простую и важную истину. Что бы ни случилось, здесь, дома, тебя всегда ждут и любят, таким, какой ты есть. Понимаете, вот безусловная любовь не за пятерки, не за достижения, а просто потому, что ты их ребенок. Это дает удивительную силу и опору на всю жизнь. И второе, чему нас учили – справедливость и единство. Все всегда делилось между нами поровну, никогда не было любимчиков, и постоянно звучало «Держитесь вместе, вы родные, больше никого роднее у вас не будет». мы выросли, и знаете, что я сейчас вижу с огромной радостью и благодарностью? Эти уроки дали удивительные сходы. У каждого из нас своя семья, и в каждой по трое детей. Как эстафета, как продолжение того самого родительского посыла. А у моих родителей теперь 9 внуков и внучек. 9! Вы представляете, это целый детский сад. Огромный, шумный, счастливый дом, полный жизни. И глядя на это, я понимаю, семья должна быть большой и дружной. Это не просто слова. Большая семья – это школа жизни в миниатюре. Здесь учишься делиться, уступать, защищать младших, уважать старших. Здесь каждый день практика любви и терпения. И когда мы говорим о передаче традиционных ценностей, это происходит не через нотации. Это происходит за общим столом, в совместных праздниках, в той самой родительской фразе «держитесь вместе», которая становится внутренним законом для детей и внуков. Поэтому для меня крепкая семья – это не просто союз двух людей, это живая нить, связывающая поколения. Это место, где тебя всегда поймут и простят. Это тыл, который дает силы идти вперед и совершать что-то большое. Это тот самый дом, куда всегда хочется вернуться.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки. Мужичка. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Максим Гонцов – первый герой России в Росгвардии. Высокого звания его удостоили посмертно за уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов в ходе спецоперации. Во время тяжелого боя лейтенант получил несколько ранений, но продолжал командовать подчиненными. Росгвардейцам удалось разгромить ДВГ противника, взять пленных, захватить схрон оружия и боеприпасов. Родился Максим Гонцов в Улан-Удэ. Серебряный медалист-спортсмен, он поступил в ВУЗ и блестяще учился, однако на четвертом курсе взял академ и добровольцем явился в военкомат. Возможно, свою роль в этом решении сыграла книга Виктора Леонова «Лицом к лицу», которую будущий росгвардеец любил с детства. Вечная слава герою и вечная память.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Одна из ярких достопримечательностей Тюмени – памятник кондуктору. Это первый в России памятник представителям этой профессии. И уникальный по композиционному решению. Скульптурную композицию сделали частью фасада дома на улице Котовского. В торцевой стене пятиэтажки вырублена ниша. Там смонтированы раздвижные двери и посадочная площадка от списанного автобуса. На ступеньке у входного поручня стоит бронзовая фигура женщины-кондуктора с форменной сумкой через плечо. Такие сумки с кармашками для денег и рулончиками билетов на ремне использовались еще в недавнем прошлом. Изначально композицию дополняло графическое изображение красно-желтого корпуса автобуса на стене дома. Вывеска гласила, что маршрут идет от лесобазы до железнодорожного вокзала. Позже изображение вокруг ниши убрали. Изменилась и надпись. Сегодня автобус следует до остановки «Счастья».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио «Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
3: Федор, все-таки простейший вопрос. Начнем с того, что такое МНПЗ, что такое Московский нефтеперерабатывающий завод, чем он отличался от других предприятий той поры, а мы сейчас говорим об истории, о Великой Отечественной войне, и почему именно Московский НПЗ считается символом стойкости?
4: Ну, завод на протяжении всей истории выполнял свою главную миссию, снабжал город и страну топливом. Это завод топливного профиля, и основная продукция – это бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Все благодаря чему ездит общественный транспорт, коммунальные службы, летают самолеты, что было важным вот на протяжении индустриализации, развития дорог, транспортных сетей, и сейчас остается актуальным. Поэтому основная наша миссия и по сей день остается такой же. Ну а появление завода там, где он сейчас находится, это Капотня, было особенным. Конечно, в 1938 году, когда завод был построен, село Капотня в Москву не входило, оно было где-то в 10 километрах от границ города на тот момент. И особенность постройки завода именно в этом месте необычно. Все заводы нефтеперерабатывающие строили в местах добычи нефти. Это было удобнее, добыли, никуда не нужно трансформировать сырье, здесь же его перерабатывать и уже везти к потребителю. Но в связи с развитием таким массовым дорог, транспорта в 30-40-е годы завод было решено построить там, где больше всего нуждались в нефтепродуктах. Выбрали, соответственно, место около Москвы. Потому что из нефтепродуктов, в принципе, делается очень много. Не только это моторное топливо, но и дороги, в частности, битум для строительства дорог. Даже метро строилось с использованием нефтепродуктов Московского нефтеперерабатывающего завода. И поэтому вот в излучине Москвы реки построили тогда завод.
3: Но, Федор, наверняка вы знаете точно всю историю завода. Вот мне интересно, когда вот я слышу такой рассказ, я начинаю представлять, как это было, как принимались решения. Вот наверняка же Иосиф Виссарионович тогда вышел на берег Москва-реки и сказал, вот здесь будет завод. Вот сохранились ли какие-то кадры, может, как все начиналось?
4: Кадров не сохранилось, но известно, что решение было принято в 1935 году, то есть на строительство ушло значительное время. Все-таки страна была в нефтепереработке, наверное, не самой сильной на тот период, и требовалось значительные ресурсы и время, чтобы такое предприятие стратегически важное построить. Тем не менее, были и уже обстоятельства, которые определили место строительства, ну, та же самая река. Тогда сырье доставляли по рекам. Не было трубопроводов, которые сейчас существуют. И к тому же вода нужна всегда в нефтепереработке для охлаждения, для того, чтобы проходили различные химические реакции. Для этого требуется много воды. И вот поэтому место было определено с ландшафтом и структурой.
3: А сохранился ли, может, какой-то указ?
4: Да, указ о том, что завод должен был быть построен, от 1935 года сохранился.
3: За подписью Иосифа Виссарионовича, наверняка.
4: Или наркомата тяжелой промышленности.
3: Да, да. Но вернемся к тому, с чего начали. Собственно, война. Завод не остановился ни на минуту. То есть все 1418 дней работал. Особенно, конечно, вот сейчас даже кажется невероятным факт того, что во время битвы за Москву завод продолжал работать. Вот интересно, а какие решения? То есть никого не эвакуировали? Как это осуществлялось?
4: Ну, завод, действительно, проработав всего 3 года от момента пуска и получения первой тонны топлива, проработал 3 года, и началась Великая Отечественная война. А в это время в Москве предпринимался комплекс мер по защите стратегически важных объектов и зданий, культурного наследия. Там была принята программа маскировки, например, был замаскирован Большой театр, Кремль, другие объекты. И также и с Московским нефтеперерабатывающим заводом. Он был замаскирован, но все-таки это большое предприятие, его как иголку в стоге сена не утаишь. То есть он все равно оставался на виду, и тогда инженеры, и здесь большая заслуга директора на тот момент Московского нефтеперерабатывающего завода Петра Финенко в том, что завод остался на своем месте, он был замаскирован и не был эвакуирован. То есть, по сути, во-первых, тогда директор понимал всю важность снабжения нефтепродуктами армии и тыла, и такое решение было принято. Ну а чтобы завод продолжил свою работу, уже был еще ряд мер интересных предпринят.
3: Ну вот вы как-то так говорите, интересных это каких?
4: Ну, одной маскировкой не обошлись, и когда начались уже первые налеты вражеской авиации, то было принято решение пойти на хитрость и построить недалеко от настоящего замаскированного завода фальшкопию. Это такие сооружения, которые строили из фанеры, из дерева, которые по очертаниям должны были напоминать настоящие установки, резервуары, чтобы с высоты вражеские летчики путали.
3: И слушайте, это гениально. Гениально. А эти меры доказали свою эффективность прямым путем? Ну, то есть в этот фальшзавод прилеты осуществлялись, наверное, да?
4: Да, он доказал свою эффективность, но мало того, после того, как первые бомбы зажигательные падали на вот этот фальшзавод от сбитых с толку летчиков, наши нефтяники пошли на большую хитрость. Они понимали, что если просто упадет бомба на картонную какую-то копию, то эффекта такого не будет. И они организовали дежурство, принесли туда какие-то остатки нефтепродуктов, промасленную ветошь, бочки из-под топлива. И каждый раз, когда был налет, специально поджигали, а нефтепродукты горят с характерным таким черным дымом, с пламенем. Соответственно, вот они еще создавали такое огненное шоу, которое дополнительно сбивало с толку, да, делало вид, что летчики выполнили свое задание и отводило от настоящего завода удар таким образом.
3: Вот она, наша русская, тогда советская смекалка.
0: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную. Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне. Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву. А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию московского НПЗ. О современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице Радио «Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб». Своими словами. Поэты Донбасса.
5: Влад Маленко. Медаль за оборону русского языка. Носи, как маленькую икону, горящую сквозь века, медаль на ленте за оборону русского языка. И кто б ни значился на обложке, упасть не старайся, ниц. Корми кириллицей с чайной ложки детей и поющих птиц. Пусть припадают к бортам моллюски, услышав чужую речь. А в плен возьмут, ты молчи по-русски, чтоб шапки врагов поджечь. Пусть время колется, злей и горше. Теперь до победы стой. За Дальний Восток, за Донецк, за Оршу, за русский язык родной.
6: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
7: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
8: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Елена Серова, четвертая в истории России женщина-космонавт, одна из самых знаменитых уроженок Приморья. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Наша героиня стартовала с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз ТМА-14М» в сентябре 2014 года и провела на орбите 169 суток. Елена родилась в семье военного в поселке Воздвиженка Приморского края в 76 году, но школу окончила в Гроссенхайне, ФРГ, где в части группы советских войск служил ее отец. Затем поступила в Московский авиационный институт, работала инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же и подала заявку в отряд подготовки космонавтам. После курса выживания Елену назначили бортинженером на корабль «Союз». На нем она через 3 года стартовала в космос. Без приключений не обошлось. Одна из солнечных батарей не раскрылась, однако стыковка с МКС прошла успешно. Она стала первым космическим блогером. От нее мы знаем, что жизнь на МКС идет по строгому расписанию. 2 часа в день космонавты занимаются физкультурой. Размеренную жизнь один раз нарушила опасная утечка аммиака в американском сегменте. Когда Серова вернулась домой, на Байконуре ее встретил муж Марк с земляничным вареньем. За свой полет Елена удостоилась звания Герой России. И на открытии Олимпиады в Сочи вместе с группой космонавтов во главе с Сергеем Крикалевым поднимала флаг России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «абьюз» пришло в русский язык из английского. Может переводиться по-разному, как злоупотребление, чаще всего властью, жестокое обращение, издевательство, насилие. В русском языке термин «абьюз» означает длительное негативное психологическое воздействие на человека, унижение личности. Субъекты, которые регулярно используют «абьюз» по отношению к другому, стали называть «абьюзером». По мере проникновения слова «абьюз» не только в профессиональный сленг психологов, но и в разговорную речь, многие задумались, можно ли заменить его русскими аналогами. Обычно абьюз проявляется в личных отношениях, романтических, семейных, детско-родительских. Но чаще всего эти отношения в паре. Абьюзер с упорством, достойным лучшего применения, систематически и с удовольствием использует целый арсенал унижающих человеческое достоинство приемов. От придирок, оскорблений, тотального контроля и угроз до физического насилия. Он реально, скрытно от посторонних глаз или прилюдно издевается над человеком. Его цель путем манипуляции самоутвердиться за счет другого, разрушив его самооценку и подавив волю. Вот как называть такого субъекта? Вариантов, с одной стороны, достаточно много. Тиран, деспот, мучитель, манипулятор. Есть мнение, что лучше других подходит определение агрессор. Но есть и другое мнение. Устаревшее русское слово «кровопийца» тоже вполне подходит.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ехать в Сочи стоит не только ради моря и гор. Всероссийская здравница – это еще и великолепный дендрарий прямо в центре города, где растет почти 2000 видов разных растений. В парке воссозданы особенности природы Азии, Америки, Австралии, так что можно увидеть полмира, всего лишь съездив в Сочи. А вот любоваться уникальной природой Кавказа лучше всего с вершины горы Ахун. Склоны ее покрыты реликтовыми лесами и таят в себе глубокие пещеры, а на вершине возвели башню, напоминающую итальянские замки. С этой башни и открывается лучший вид на окрестности. Ну а самые маленькие оценят огромный парк развлечений «Ривьера». Здесь есть все – прогулочные аллеи, цветущие почти круглый год, и аттракционы всех видов. Едем в Сочи и слушаем Валерию на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Мы часто так упахиваемся в делах, что жизнь начинает напоминать бесконечный список задач на холодильнике. Но если на секунду притормозить и выдохнуть, становится ясно. Без самой жизни все эти дедлайны, планы и даже мечты о море не имеют вообще никакого смысла. Жизнь – это ведь не просто галочка в свидетельстве о рождении или биологический факт того, что вы проснулись и пьете свой утренний кофе. Это тот самый фундамент, на котором мы строим все остальное, наш главный и единственный капитал. У нас даже в 20-й статье Конституции прописано «право на жизнь». Считайте это такой фундаментальной государственной гарантией, что ваша жизнь находится под защитой. Но вот чем именно мы этот подарок наполним – это уже наш личный квест. В нашей традиции жизнь всегда была чем-то гораздо большим, чем просто функционирование организма. Это осмысленное движение к какому-то внутреннему идеалу, когда ты каждый день стараешься быть чуть лучше, чем вчера. Есть одна простая, но очень точная мысль. Жить нужно так, чтобы, глядя вечером в зеркало, тебе не хотелось отвести глаза от собственного отражения. Это когда твои дела меняют мир вокруг хотя бы на миллиметр в лучшую сторону, будь то помощь соседу, забота о детях или честный труд на благо всей страны. Жизнь – это не одиночный заплыв. Она наполнена памятью наших предков и нашей ответственностью перед теми, кто придет после нас. В конце концов, человечество просто не сможет двигаться дальше, если мы перестанем ценить этот дар и передавать его будущим поколениям. Вспомните людей, которыми вы искренне восхищаетесь. Дедушка, учитель или известный герой. Они ведь прожили достойную жизнь и оставили после себя теплый след в душах других. Вот в этом и есть весь секрет. Нужно просто творить добро, чтобы ваша история меняла жизнь окружающих к лучшему. А пока мы созидаем и любим, мы по-настоящему живем.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное. История одной песни.
2: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
3: Я сегодня до зари

0: И грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Перстень, наперсток, перчатки. Все эти слова производные от устаревшего слова «перст». Перстом в древности называли палец руки, а перстами, соответственно, пальцы. С течением времени в обыденной речи все более закреплялись слова «палец», «пальцы», а персты сохранялись в богословских и литературных текстах, прежде всего в поэзии. Слово «перст», «персты» могли использовать, чтобы придать поэтическому тексту более возвышенное звучание. Вот, например, Василий Жуковский: «Могущими перстами певец ударил по струнам». Пушкин: «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он». Сегодня перст встречается во фразеологизмах: перст Божий или перст судьбы. Так говорят о каком-либо переломном событии, явлении, стечении обстоятельств, ставшем переломным моментом в жизни. Перст указующий – это уже ироничный комментарий по поводу распоряжения начальства. А вот почему о человеке совершенно одиноком, не имеющем ни семьи, ни близких, говорят «один как перст»? Ведь пальцев много. Оказывается, имелся в виду большой палец руки, расположенный особняком, отдельно от остальных. Наденьте варежку, четырем пальцам тепло и уютно вместе, а первый большой остается обособленным. Один, совсем один.
1: Гений места на радио «Гордость».
2: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года, в 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Артис. «Поднимется ветер, уляжется боль».
3: Поднимется ветер, уляжется боль. Война, как вершина искусства. Мне так не хватало разлуки с тобой, что я обесценивал чувства. Не думал, что буду способен мечтать, от пуль укрываясь в траншее, о том, как любви